0: искали на небе и на земле, кто может открыть книгу жизни. И только один, который становится в проломе, это Бога-человек Христос Иисус. Он есть тот, который открывает книгу жизни для того, чтобы наши имена были записаны на ее священных страницах. Чудо Христова Вознесения – это чудо обожения человеческой природы. Как мы определились, само божество, как вездесущее, оно неподвижно, но он возносит свое истинное человечество силой божества для того, чтобы и нас в день своего второго пришествия вознести в сретение себе самому. Итак, мы вместе с апостолами в этот день как бы провожаем Христа своим взглядом, взирая на то, как Он покидает этот мир, и имея обетование, что как Он уходит, так Он и вернется, мы переживаем собственную историю ожидания, когда небеса шумом придут, появится крест, знамение Сына Человеческого на небе, и Христос опять явится в этот мир. И чудо Его возвращения обусловлено чудом Его вознесения. Ибо вознесшийся не покинул нас. Он не устранился от нас, как Он говорит апостолам в день Вознесения. «Се я с вами во все дни до скончания века». Как и сказано было Христом ранее, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди. Но Он возносится, чтобы быть вечным ходатаем за наши грехи, за наши преступления и наши падения, чтобы чудом своего воскресения, силой жертвенной крови ходатайствовать пред престолом Отца Небесного за каждого верующего в Него православного христианина. С праздником!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Олега Стеняева.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение «Мысли в день Вознесения Господня» Евгения Поселянина. Вот настал праздник Вознесения. Окончилось пение «Христос воскресе!» Теперь о снегах нет и помина, реки улеглись в берегах, трава пошла в рост, листья украсили деревья и дают густую тень. И невольно вспоминается, как все эти 40 дней по воскресении своем Христос постоянно был с учениками. Он часто являлся им, преломлял хлеб в Емаусе, приходил к ним под покровом ночи по зыблющимся волнам озера, проникал к ним через закрытую дверь. Все эти 40 дней пронизаны его присутствием на земле, его близостью к нам. И вот теперь все это как будто бы окончилось. Мы с детских лет ощущаем какую-то глубокую грусть в душе, когда вспоминаем о том, как стояли ученики, провожая глазами возносившегося на небо Господа, с каким чувством они, осиротелые, оставленные, пошли домой. Вместе с учениками чувствуем какое-то духовное сиротство и мы. Но так ли это? Действительно ли мы оставлены Господом? О, нет! Мы должны проникнуться истиной слов, которые в утешение оставленным ученикам и всем будущим христианским поколениям сказал Христос перед своим вознесением. «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века». Неужели, веруя в Бога Вездесущего, мы нуждаемся в том, чтобы видеть Его глазами, а иначе не можем чувствовать Его близость к себе? Неужели мы не понимаем, что с невидимым, но всюду сущим божеством наша душа соединена, что Он видит малейшие ее движения, прежде слов, слагающихся к Нему, слышит вопль души нашей, предугадывает наши желания и нужды. Мы его не видим. Но если мы сами не слепы душой, не окаменели сердцем, мы можем чувствовать всякую минуту, как он ведет нас к себе, как заботится о нас. Нам кажется, что его с нами нет здесь. А вот в церквах ежедневно присуществляется его пречистое тело и кровь на литургии. И Он зовет нас, желая напитать нас своим телом и своей кровью для единения с нами, для того, чтобы облагородить, очистить нас. Его с нами нет. Он вознесся на небо, отлетел от нас, говорит нам искушающий помысл. Нет, не то и не так. Он вознесся своим человечеством, а божеством – Он всегда пребывал и пребывает на небесах и с нами. Только бы мы думали о Нем, только бы не отгоняли Его от себя. Он с нами, вокруг нас и в нас. Евгений Поселянин. Жив Господь!

святым апостолам, как говорят нам в книге Деяний. И говорили так: «Се Иисус так ожде приид, как вы его видите вознесенным». Но уже это будет второе пришествие, когда Господь спросит с каждого по делам его, и каждый должен дать ему ответ о своем уповании, на кого он в этой жизни надеялся. Представьте юноша, святой евангелист Иоанн Богослов, неискушенный многими страстями, но трепещущий перед жизнью своей. Сегодня видит распеншегося и распинателей. Там, наверное, было очень страшно, потому что проливалась невинная кровь. Как мы слышим, говорят нам слова Священного Писания: «Завеса раздралась надвое, и мир поколебался. Даже земля затрепетала от этих страшных событий, которые совершились на святой горе Голгофа». Как ему было страшно, но он поверил своему учителю, поверил тому божественному слову, в котором был наставлен. И это слово в нем ожило. Свидетель Григорий Палама, архиепископ Фессалоницкий, в день Вознесения говорит такие слова: «Да, святые мужи нам с вами сегодня возвестили о том, что сей Иисус такожде приидет во славе Отца Своего Небесного и воскресит, как это обещано, всех». Но святитель Григорий говорит, что не каждый будет вознесен на небо, потому что не каждый в этой жизни был в соответствии с теми словами Священного Писания, которые являются краеугольным камнем, на котором мы с вами должны созиждить свой дом. Очень четко заметил святитель Григорий, насколько важно внимательно слушать символ веры. Когда мы в символе веры с вами слышим и о Вознесении Господнем, и о воскресении, и мы свидетельствуем и уверяем Бога, что мы чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века. И вот мы знаем, что святой апостол, евангелист Иоанн Богослов своей плотью был вознесен на небо, потому что не оказалось его в той пещере, где он был погребен. Этот остров принял его чистую душу и не мог вместить эту святость. Поэтому Господь сегодня в день своего Вознесения и в день памяти и празднования святого апостола любви Иоанна показывает нам, насколько человек может во время своей жизни приблизиться к Богу. Да, конечно, каждый из нас сейчас будет ударять себя в грудь и говорить: «Но кто я? Кто я такой? Как я могу себя соотносить или сравнивать со святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом? За моей спиной и на моих плечах многое множество грехов и беззаконий. Но Господь любящий, Господь заботящийся, Господь настолько милосердный, что Он ждет от нас любовь через наше раскаяние, через наше

0: покаяние, через осознание наших немощей и наших недостатков. И поэтому мы будем уподобляться, насколько это возможно, всем тем святым, славным, церковным событиям, которые описывают нам слова Священного Писания. И ничто же сумнявшися идти только вперед, не оборачиваясь назад, и едиными устами, и единым сердцем сегодня с нашим Небесным Отечеством позволить себе прославить Бога и Святую Троицу, единую, славимую и поклоняемую Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Спаси всех, Господи.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

братья и сестры, 9 мая по православному календарю или 22 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Исаии, мученика Христофора, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского, преподобного Шио Мгвимского –

Братья и сестры, 9 мая по православному календарю или 22 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память перенесения честных мощей святителя Николая в Барград. Но прежде чем рассказать об этом событии, напомним вам житие святого. Николай Мирликийский чудотворец является святым, особо любимым православными и в особенности русскими людьми. В различных житейских бедствиях и в опасностях пути он – скорый помощник. Родился он в Малой Азии в конце 3-го столетия. Уже с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Патары, приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил в священники. После смерти родителей святой Николай унаследовал большое состояние, которое он стал раздавать бедным. Он старался помогать людям тайно, чтобы его не благодарили. Следующий случай иллюстрирует, как он помогал несчастным. В городе Патары жил один богатый человек, имеющий 3 дочерей. Когда дочери стали достигать совершеннолетия, торговые дела у этого богача сложились так неудачно, что он совсем разорился. Тогда у него зародился преступный план использовать красоту своих дочерей, чтобы добывать средства для пропитания. Святой Николай узнал о его планах и решил спасти его и его дочерей от такого позора. Подкравшись ночью к дому разорившегося купца, он бросил в окно мешочек с золотыми монетами. Найдя их, обрадованный купец выдал замуж свою старшую дочь, дав ей нужное приданое. Через короткое время святой Николай подбросил купцу 2 мешочек с золотом, которого хватило на приданое 2 дочери, и она также вышла замуж. Когда святой Николай подбросил в окошко 3 мешочек для младшей дочери, купец его подкараулил. Упав в ноги святому Николаю, он слезно благодарил за спасение его семьи от страшного греха и позора. Устроив своих дочерей, купец через какое-то время поправил свои торговые дела и стал помогать людям, подражая своему благодетелю. Святой Николай желал посетить святые места и с этой целью взял в Патарах корабль, плывущий в Палестину. Плавание было спокойное, но святой по особому откровению узнал о предстоящей буре и сообщил об этом своим спутникам. И точно, скоро разразилась сильнейшая буря, и корабль стал беспомощной игрушкой разъяренных волн. Зная, что святой Николай священник, все стали просить его молиться о спасении. По молитве святого ветер вскоре утих, и настала великая тишина. После этого один из корабельщиков был сброшен ветром с мачты на палубу и разбился насмерть. Святой молитвой воскресил его. Поклонившись святым местам, святой Николай хотел было уйти в пустыню и провести свою жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу, который предназначил его на подвиг доброго пастыря. Святой услышал голос, повелевавший ему вернуться на родину и служить людям. Не желая жить в городе, где люди знали его и хвалили, Николай пошел в находившийся недалеко город Миры. Это был главный город Ликийской области, и здесь была епископская кафедра. Святой Николай поселился в Мирах, как бедняк. Любя храм, он ежедневно приходил в него, как только открывались церковные двери. В то время скончался епископ города Миры. И епископы соседних епархий собрались, чтобы выбрать ему преемника. Они не могли согласиться на кандидате, пока кто-то из них не посоветовал. Господь Бог должен сам указать свой выбор. Будем, братья, молиться, поститься и ждать указания Божия. И точно. Старшему из епископов Бог открыл, что тот человек, который первый войдет в храм и должен стать епископом. Он рассказал своим собратьям об этом и перед началом утренней службы стал у входа в храм, дожидаясь Божьего избранника. Святой Николай по своему обычаю первым пришел помолиться. Когда он входил в храм, епископ остановил его и спросил: «Как имя твое?» Николай кротко назвал себя. «Следуй, сын, за мной», — сказал епископ, взял его за руку, ввел в храм и сообщил,
что его посвятят в епископы города Миры. Святой Николай боялся принять такой высокий священный сан, но должен был уступить воле епископов и народа. Став епископом, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим». И точно. Забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников, он был кроткого нрава, не злобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу, и то однажды в день вечером. Когда настало гонение на церковь при императоре Диоклетиане, святитель был заключен в темницу. Там же, забыв себя, он своими словами и примером поддерживал страдавших с ним христиан. Однако Господь не судил ему умереть мучеником. Новый царь Константин был благосклонен к христианам и даровал им право открыто выражать свои религиозные убеждения. Тогда святой Николай смог вернуться к своей пастве. Трудно пересказать все случаи его помощи и чудеса, которые он совершал. Однажды в Ликийской стране начался голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии свои корабли хлебом, дал ему золотые монеты и велел плыть в город Миры в Ликийской стране. Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослушаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чудесное видение, благодаря которому он приплыл к ним. В то время во многих церквах вспыхнули большие волнения по поводу арианской ереси, отрицавшей божество Господа Иисуса Христа. Для умиротворения церкви император Константин Великий созвал Вселенский собор, который собрался в городе Никее в 325 году. Среди епископов присутствовал на соборе и святой Николай Мирликийский. Вселенский собор осудил ересь Ария и составил символ веры, в котором в точных словах изложил православную веру в Господа Иисуса Христа как единородного Сына Божия, имеющего ту сущность, что и Бог Отец. Во время прений святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что при всех ударил его по лицу. За нарушение порядка собор лишил святого Николая епископского сана. Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они увидели Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божью Матерь, возлагающий на него амофор. Епископы поняли, насколько противна Богу арианская ересь, и восстановили святого Николая в его епископском звании. Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению осудил трех воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему свою просьбу заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему отпустить своих верных слуг, грозя в противном случае наказанием. «Кто ты?» – переспросил царь, – «что смеешь требовать от меня?» «Я Николай, архиепископ города Миры», – ответил святитель. Не смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобающей честью отпустил воевод. Как-то корабль плыл из Египта в Ливию. Налетела страшная буря, и корабль начал тонуть. Некоторые люди вспомнили о святом Николае и в молитве стали просить его помощи. И вот видят они, как святой спешит к ним по бушующему морю, входит на корабль и берет в руки руль. Буря утихает, и корабль благополучно доплывает до пристани. Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия. Но со смертью его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более 1500 лет он остается скорым помощником всех, обращающихся к нему с молитвой. Рассказы о его помощи составляют объемистую литературу, и любовь к нему православных людей все более возрастает. Перенесение же мощей святителя Николая из Мирликийских в южноиталийский город Бар
произошло в 1087 году. Миры уже около 10 лет находились под властью турок-сельджуков и еще от прежних времен сильно упали и в благочестии, и в числе христианских жителей. Граждане города Бари вследствие явления святителя одному благочестивому пресвитеру и повелению взять его мощи из мир ликийских отправили избранных людей на трех кораблях за святыми мощами. Под видом богомольцев прибыли они в церковь, где лежали мощи, верстах в двух от тогдашнего города. Раскопали землю и, открывши раку, нашли ее полную благоуханного мира, которая истекала от святых мощей. Священники перенесли их на корабль. За ними последовали и два монаха из четырех, находившихся при церкви. Путники благополучно прибыли с драгоценным сокровищем в Бар в вечер воскресного дня 9 мая. Жители с епископами, священниками и монахами встретили их светло, прославляя Господа, и установили праздновать этот день. В России начали праздновать с 1091 года по великому уважению к этому святителю и чудесному заступлению его, неоднократно явленному и в нашем Отечестве. Святителю Отче Николая, помоги нам защитить веру православную и родину нашу от язычников и супостатов. Святители Отче Николая, моли Бога о нас.

Преподобный Иосиф Оптинский. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился 2 ноября 1837 года в Харьковской губернии в многодетной семье сельского головы. В детстве он лишился родителей, тихая и спокойная жизнь кончилась, и Иван был вынужден работать в трактире, бакалейной лавке, таскать тяжести, сопровождать обозы с товаром. Он подвергался нападениям грабителей, бывал бит жестоким хозяином, падал в обморок от голода. Но грубая, страшная жизнь не развратила и не озлобила его. Он хранил в себе стремление к духовной жизни, и постоянной спутницей и утешительницей его была молитва, которой он научился с детства. В 1861 году, в возрасте 23 лет, Иван, по совету его сестры, которая была монахиней, поехал в Оптину пустынь. Его попутчицы, две монахини, первым делом по прибытии отправились к преподобному Амвросию и сказали старцу, что привезли с собой брата Ивана, называя юношу в шутку братом из-за его монашеских устремлений. Великий старец по своему обыкновению шутливо и прозорливо ответил: «Этот брат Иван пригодится и нам, и вам», как бы видя перед собой будущего оптинского старца и ту пользу, которую он принесет в будущем и самой Оптиной, и женским монастырям. После скорбной жизни в миру Иван воспринял тишину и покой святой обители как бесценный Божий дар. Новоприбывших трудников по оптинским обычаям для смирения отправляли на нелегкое и хлопотливое послушание в трапезную. Так брат Иван стал помощником повара. И трудности этого занятия были ему совсем не в тягость. В нем сразу обнаружились добрые качества его чистой души, как будто изначально предназначенной Господом для монашеской жизни. Скромность, послушание, честность, доброта, молчаливость и любовь к молитве были хорошими задатками для настоящего инока. И эти качества не остались незамеченными. Вскоре послушника перевели келейником к великому старцу Амвросию. И в хибарке старца он прожил 50 лет. 30 лет рядом с преподобным Амвросием и 20 после его смерти, когда отец Иосиф уже сам был старцем. Молодой послушник оказался в самом центре духовной жизни. К святому старцу приезжало огромное количество людей, искавших духовного совета и руководства. Ивану пришлось терпеть многочисленные искушения, происходившие иногда случайно, а иногда и намеренно, для испытания. Старший келейник, суровый и угрюмый, часто делал ему выговоры, порой несправедливо. И все это было школой терпения, проходя которую молодой послушник учился смирению и самоукорению. Он уже знал, что несправедливость, перенесенная беззлобно, благодушно, принятая как из руки Божией, дает человеку мир и покой душевные, и радость о Господе. Так в течение многих лет будущий старец обретал опыт духовного подвижничества. В 1872 году состоялся его монашеский постриг с именем Иосиф. В 1884 году он был посвящен в иеромонаха. Старец Амвросий стал советовать посетителям обращаться к своему старшему келейнику. Отъезжая в Шамардинский монастырь незадолго до своей кончины, преподобный Амвросий благословил отца Иосифа, который в течение 30 лет был его помощником, стать духовником Оптиной пустыни.
На протяжении 12 лет преподобный Иосиф был начальником оптинского скита, духовником оптинской братии и шамардинских сестер, духовно окормлял насельников других монастырей и множество мирян. Он стал одним из великих старцев, столпов и светильников Оптинной пустыни, пришедшим на смену преподобным Амвросию и Илариону. Старец Иосиф ни с кем не вел длинных бесед, умея в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше и драгоценнее любых слов, привлекала к нему сердца людей. И это при том, что он никогда не учился никаким светским наукам. Сам он однажды сказал об этом так. Кто победил страсти и стяжал разум духовный, тот без образования внешнего имеет доступ к сердцу каждого. Несмотря на слабое здоровье и непосильные труды, он не позволял себе никаких послаблений. Был до конца жизни строгим постником, очень мало спал, носил только скромные ветхие одеяния. В апреле 1911 года старец окончательно занемог. Болезнь его постепенно усиливалась, и 9 по-старому, 22 мая по новому стилю, он тихо отошел ко Господу.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещал и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 47-е зачало.
2: Премудрость прости у

Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В дому отца моего обители многие суть, аще ли жени, рекл бы их вам, и духу готовите место вам. И аще уготовлю место вам, паки приду и пойму мы в себе, да и где же есть маз, и вы будете, я же аз иду, вести и путь вести, глагола ему Фома, Господи, не веме, кому идиши, и как можем путь ведите, глагола ему Иисус, аз есть путь и истина и живот, никто же придет к Отцу токму мною, аще мя бысте знали, и Отца моего знали бысте хубо, и отсели познасти Его, и видисте Его, глагола ему Филипп, Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам, глагола ему Иисус, толико время с нами есть, и не познал еси меня, Филиппе, «Види вы меня, види Отца, и как ты глаголишь, и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?» Глаголы, «Я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывает, той творит дела, веруйте мне, яко аз в Отце, и Отец во мне, аще ли жени, за та дела веру имите ми».

Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 11. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам.

«Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Стало быть, деисты не знают Бога, несмотря на то, что и имя его носят, и красно о нем рассуждают». Деус в переводе «Бог», отсюда «деист». «Нет истинного Бога без Сына, равно и без Духа Святаго. Кто верует в Бога, но не исповедует Его Отцом Сына, тот не в того Бога верует, который истинный Бог, а в иного какого-то собственного изобретения. Истинный Бог дал Сына Его, дал область, то есть власть, чадами Божиими быть, любит их и всякую молитву их слышит ради Сына. Потому-то, кто имеет Сына, тот и Отца имеет. Кто не имеет Сына, тот и Отца не имеет. Никто не приходит к Отцу, как только через Сына, и от Отца ничего не получает, как только через Сына. Помимо Сына нет пути к истинному Богу, и кто мечтает изобрести Его, тот блуждает». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

9 мая. 22 мая по гражданскому календарю. Дух кротости и любви. Не знаете, какого вы духа. Евангелие от Луки, глава 9, стих 55. Всегда ли мы понимаем, какого мы духа? Как часто высказываются строгие суждения, справедливые, как будто негодование, когда мы думаем, что имеем полное право произнести неумолимый приговор над нашим ближним. Иногда даже призываем на него наказание Божие. Но вспомните тогда эти слова Спасителя. «Не знаете, какого вы духа». Он всемогущий, но всепрощающий Христос этими словами остановил учеников, когда они призывали небесный огонь на самарян, не хотевших принять к себе Спасителя. Казалось бы, такой гнев был вполне справедлив с их стороны и должен был доказать их пламенную любовь к Спасителю. Но нет. Такая любовь, требующая отмщения, не угодна Господу, потому что в ней нет того духа кротости, которому Он учит нас и который должен быть нашим духом, духом христианства. Как часто мы говорим, что простили бы все, что направлено против нас лично. Но не можем простить оскорбления, нанесенные тому, кого мы любим, тем доказывая, что не знаем, какого мы духа. Какое бы зло ни было нанесено нам или нашим близким, никак не извиняя это зло, ненавидя его, будем, однако, всегда медленны на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Обратимся к провинившемуся в духе кротости и любви, всепрощения, в духе, побеждающем зло, силою кротости и любви.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Ангелов и ангелов лики, сопредставши тебе, царю всех, на Илеонской горе со страхом видишь тебя, на высоту небесную, в землю мы с плотью, и прославляв увеличие человеколюбие твоего, поющий тебе тако. Иисусе, царю славы, взыди на небеса и воскликни во гласе трубни. Иисусе, Господи сил, взыди на херувимы и возлети на крылу ветреню. Иисусе, привечный Боже, дашь гласу своему глас силы, да трепетно будет ныне вся земля. Иисусе, превысший свете, яви силу твою на облацах, и огонь от лица твоего да воспламенится. Искусе, искупителю твари уготовен на небесех престол свой, и царствие твоему да не будет конца. Иисусе, творче небу и земли, сиди одесную отца твоего, да будет Бог всяческое во всех. Иисусе, вознесися от нас на небо,

из мертвых восставша, владыка Господи, егда поднех четыридесятих являл еси себе им глаголюще о тайнах Царствия Божия, и восприяша от тебе заповедь от Иерусалима не отлучайтесь, но чаете обетование Отче, донде же облекутся силою свыше, сошедшийся пребывах у единодушно в купе на молитве, поющий тебе.

Разум божественный, смотрение открывая, все благие Иисусе, извелися ученики Твоя вонда Вифании, и возвед их на гору Илионскую начат, к великому начат, к великому Твоего вознесения на небо таинство готовите глаголище, приближися, о друзья мои, восхождение время, шедшего бы научите все языки слову, еже слышите от гласа моего, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, те же еще земная мудствующие, воспрошаху, не все ли лету, устрояющие царствие Израилева, бачит и реклась им, несть ваше разумете времена и лето, я же Отец положи во своей власти, да выну, готови будут ко сретению своего жениха небесного вопиюще. Иисусе, пастырю добрый, не разлучайся никогда же от нас, но пребывай с нами неотступно. Учителю, Иисусе, учителю благий, святого утешителя духа не спасли нам, да пребудет с нами неизменно. Иисусе, просветителю наш, просвети души наши Твоим к небесному Отцу вознесением. Иисусе, спасителю наш, спаси нас от малодушия и бури Твоим заступлением. Иисусе, наставниче наш, словом уст Твоих настави нас на Твое служение. Иисусе, помощниче наш, духом Твоим святым, воспомяни нам Твое откровение. Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави

свыше апостола облещи, хотя Иисусе, егда на горе Илионстей, обетовал еси им Духа Святаго сошествия, повелел еси им, да свидетели твои будут в Иерусалиме и во всей Иудее, и даже до последних земли глаголя, придите и внидите враты моими, уготовьте путь мой, и путь творите людям моим. И камни на пути размещите, вознесите знамение на языке, да все верные воспоют с вами.

Имея бездну милосердия, сладчайший Иисусе, ученики Твоей жены, Тебе последовавшие, и наипаче родшую Тебя Матерь Твою радости бесчисленной исполнилась и во Твоем вознесении, когда уже отступил от них, распростел еси руцы Твои и благословил их глаголеси, а с Вами есть во все дни до скончания века, ти же страхом исполненный прославляху Твое милостивное снисхождение глаголющее, Иисусе милости подателю, помиловать род человеческий налион пришеды, Иисусе скорбных увеселения, сущие с Тобой други Твоя утешите восхотевый, Иисусе надежды безнадежных, Твоим благословением при отшествии на небо нас от уныния сохранивый, Иисусе прибежище бесприютных, Твоим вознесением восход к Отцу Небесную и нам даровавы. Ты, Иисусе, утешителю благий, утешители инаго от Отца посли нам послати нам обещавы. Иисусе, пастырю овцам великий, Твоему верному стаду рассеетесь, неблаговоливый. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставь.

и печали многие имущие апостоли, рыданием слез исполнишися, и когда увидишь тебя Христе на облаках возносимый и плачущий глаголоху, Владыка, как он ныне оставляешь и рабы твоя, их же за милосердие твое возлюбил Иси, как идиши, руками содержая концы, кама идиши, руками содержая концы, мы же, оставивши все, тебе, Богу, последовахом радующийся, вовеки с тобою надежду имущи быти, но не остави нас сирых, як уже обещался Иси, не разлучайся от нас, пастырю наш добрый, но посли нам Пресвятаго Духа Твоего, наставляющий, просвещающий и освящающий души наши, да благодарственно воспоем Тебе».

Слыша рыдания ученик твоих, Владыка Господи, о разлучении скорбящих, ты совершеннейшее благословение преподал, если другом твоим глаголище не плачете, возлюбленные, и сетование все отрините. Полезно вам есть, да ас иду к отцу, аще бы не иду, утешитель не приидет, вас ради с небес есть не дох. И вас ради паки восхожду на небо, уготовать и место вам, не оставлю бы овец моих, я же и собрах, не забуду их возлюби, не забуду их же возлюбив, ти же божественными словесы сими утешени бывши, с умилением возопиши тебе, Иисусе всеблагий, печали слезы наши на радость приложивы, не лиши нас и вечной радости во царствии Твоем. Иисусе всещедрый, радостью исполнивы нас в Твоем вознесении, сохрани дух наш в присном радовании и во странствии земном. Иисусе, як уже кокош собравы птенцы своя, не попусти нам по стогнам мира сего, разлучитеся. Иисусе, союзом любви нас на вечере связавы, не дашь нам по действу сатанину, яко пшеницы рассеетеся. Иисусе, мир Твой нам в наследие оставивай, соблюди нас в единомыслии и любви Твоей. Иисусе, обители мнозе в раи устроивай, уготови место нам в небесной обители Твоей. Иисусе, Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави нас.

Благотечный облак присветил, зело подъятие жизнодавче Господи ученикам зрящим, и когда ступив от них... Благотечный облак присветил, зело подъятие жизнодавче Господи ученикам зрящим, и когда ступив от них, благоволил, благословил еси, и так ос...

0: на котором мы с вами должны созиждить свой дом. Очень четко заметил святитель Григорий, насколько важно внимательно слушать символ веры. Когда мы в символе веры с вами слышим и о Вознесении Господнем, и о воскресении, и мы свидетельствуем, и уверяем Бога, что мы чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века. И вот мы знаем, что святой апостол, евангелист Иоанн Богослов своей плотью был вознесен на небо, потому что не оказалось его в той пещере, где он был погребен. Этот остров принял его чистую душу и не мог вместить эту святость. Поэтому Господь сегодня в день своего Вознесения и в день памяти и празднования святого апостола любви Иоанна показывает нам, насколько человек может во время своей жизни приблизиться к Богу. Да, конечно, каждый из нас сейчас будет ударять себя в грудь и говорить: «Но кто я? Кто я такой? Как я могу себя соотносить или сравнивать со святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом? За моей спиной и на моих плечах многое множество грехов и беззаконий. Но Господь любящий, Господь заботящийся, Господь настолько милосердный, что Он ждет от нас любовь через наше раскаяние, через наше покаяние, через осознание наших немощей и наших недостатков. И поэтому мы будем уподобляться, насколько это возможно, всем тем святым, славным, церковным событиям, которые описывают нам слова Священного Писания. И ничто же сумняшися идти только вперед, не оборачиваясь назад, и едиными устами, и единым сердцем сегодня с нашим Небесным Отечеством позволить себе прославить Бога и Святую Троицу, единую, славимую и поклоняемую Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Спаси всех, Господи.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 9 мая по православному календарю или 22 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Исаии, мученика Христофора, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского, преподобного Шио Мгвимского –

Братья и сестры, 9 мая по православному календарю или 22 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память перенесения честных мощей святителя Николая в Барград. Но прежде чем рассказать об этом событии, напомним вам житие святого. Николай Мирликийский чудотворец является святым, особо любимым православными и в особенности русскими людьми. В различных житейских бедствиях и в опасностях пути он – скорый помощник. Родился он в Малой Азии в конце 3-го столетия. Уже с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Патары, приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил в священники. После смерти родителей святой Николай унаследовал большое состояние, которое он стал раздавать бедным. Он старался помогать людям тайно, чтобы его не благодарили. Следующий случай иллюстрирует, как он помогал несчастным. В городе Патары жил один богатый человек, имеющий 3 дочерей. Когда дочери стали достигать совершеннолетия, торговые дела у этого богача сложились так неудачно, что он совсем разорился. Тогда у него зародился преступный план использовать красоту своих дочерей, чтобы добывать средства для пропитания. Святой Николай узнал о его планах и решил спасти его и его дочерей от такого позора. Подкравшись ночью к дому разорившегося купца, он бросил в окно мешочек с золотыми монетами. Найдя их, обрадованный купец выдал замуж свою старшую дочь, дав ей нужное приданое. Через короткое время святой Николай подбросил купцу 2 мешочек с золотом, которого хватило на приданое 2 дочери, и она также вышла замуж. Когда святой Николай подбросил в окошко 3 мешочек для младшей дочери, купец его подкараулил. Упав в ноги святому Николаю, он слезно благодарил за спасение его семьи от страшного греха и позора. Устроив своих дочерей, купец через какое-то время поправил свои торговые дела и стал помогать людям, подражая своему благодетелю. Святой Николай желал посетить святые места и с этой целью взял в Патарах корабль, плывущий в Палестину. Плавание было спокойное, но святой по особому откровению узнал о предстоящей буре и сообщил об этом своим спутникам. И точно, скоро разразилась сильнейшая буря, и корабль стал беспомощной игрушкой разъяренных волн. Зная, что святой Николай священник, все стали просить его молиться о спасении. По молитве святого ветер вскоре утих, и настала великая тишина. После этого один из корабельщиков был сброшен ветром с мачты на палубу и разбился насмерть. Святой молитвой воскресил его. Поклонившись святым местам, святой Николай хотел было уйти в пустыню и провести свою жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу, который предназначил его на подвиг доброго пастыря. Святой услышал голос, повелевавший ему вернуться на родину и служить людям. Не желая жить в городе, где люди знали его и хвалили, Николай пошел в находившийся недалеко город Миры. Это был главный город Ликийской области, и здесь была епископская кафедра. Святой Николай поселился в Мирах, как бедняк. Любя храм, он ежедневно приходил в него, как только открывались церковные двери. В то время скончался епископ города Миры, и епископы соседних епархий собрались, чтобы выбрать ему преемника. Они не могли согласиться на кандидате, пока кто-то из них не посоветовал. Господь Бог должен сам указать свой выбор. Будем, братья, молиться, поститься и ждать указания Божия. И точно. Старшему из епископов Бог открыл, что тот человек, который первый войдет в храм и должен стать епископом. Он рассказал своим собратьям об этом и перед началом утренней службы стал у входа в храм, дожидаясь Божьего избранника. Святой Николай по своему обычаю первым пришел помолиться. Когда он входил в храм, епископ остановил его и спросил: «Как имя твое?» Николай кротко назвал себя. «Следуй, сын, за мной», — сказал епископ, взял его за руку, ввел в храм и сообщил,
что его посвятят в епископы города Миры. Святой Николай боялся принять такой высокий священный сан, но должен был уступить воле епископов и народа. Став епископом, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим». И точно. Забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников, он был кроткого нрава, не злобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу, и то однажды в день вечером. Когда настало гонение на церковь при императоре Диоклетиане, святитель был заключен в темницу. Там же, забыв себя, он своими словами и примером поддерживал страдавших с ним христиан. Однако Господь не судил ему умереть мучеником. Новый царь Константин был благосклонен к христианам и даровал им право открыто выражать свои религиозные убеждения. Тогда святой Николай смог вернуться к своей пастве. Трудно пересказать все случаи его помощи и чудеса, которые он совершал. Однажды в ликийской стране начался голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии свои корабли хлебом, дал ему золотые монеты и велел плыть в город Миры в ликийской стране. Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослушаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чудесное видение, благодаря которому он приплыл к ним. В то время во многих церквах вспыхнули большие волнения по поводу арианской ереси, отрицавшей божество Господа Иисуса Христа. Для умиротворения церкви император Константин Великий созвал Вселенский собор, который собрался в городе Никее в 325 году. Среди епископов присутствовал на соборе и святой Николай Мирликийский. Вселенский собор осудил ересь Ария и составил символ веры, в котором в точных словах изложил православную веру в Господа Иисуса Христа как единородного Сына Божия, имеющего ту сущность, что и Бог Отец. Во время прений святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что при всех ударил его по лицу. За нарушение порядка собор лишил святого Николая епископского сана. Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они увидели Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божью Матерь, возлагающий на него амофор. Епископы поняли, насколько противна Богу арианская ересь, и восстановили святого Николая в его епископском звании. Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению осудил трех воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему свою просьбу заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему отпустить своих верных слуг, грозя в противном случае наказанием. «Кто ты?» – переспросил царь, – «что смеешь требовать от меня?» «Я Николай, архиепископ города Миры», – ответил святитель. Не смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобающей честью отпустил воевод. Как-то корабль плыл из Египта в Ливию. Налетела страшная буря, и корабль начал тонуть. Некоторые люди вспомнили о святом Николае и в молитве стали просить его помощи. И вот видят они, как святой спешит к ним по бушующему морю, входит на корабль и берет в руки руль. Буря утихает, и корабль благополучно доплывает до пристани. Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия. Но со смертью его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более 1500 лет он остается скорым помощником всех, обращающихся к нему с молитвой. Рассказы о его помощи составляют объемистую литературу, и любовь к нему православных людей все более возрастает. Перенесение же мощей святителя Николая из Мирликийских в южноиталийский город Бар
произошло в 1087 году. Миры уже около 10 лет находились под властью турок-сельджуков и еще от прежних времен сильно упали и в благочестии, и в числе христианских жителей. Граждане города Бари вследствие явления святителя одному благочестивому пресвитеру и повелению взять его мощи из мир ликийских отправили избранных людей на трех кораблях за святыми мощами. Под видом богомольцев прибыли они в церковь, где лежали мощи, верстах в двух от тогдашнего города. Раскопали землю и, открывши раку, нашли ее полную благоуханного мира, которая стекала от святых мощей. Священники перенесли их на корабль. За ними последовали и два монаха из четырех, находившихся при церкви. Путники благополучно прибыли с драгоценным сокровищем в Бар в вечер воскресного дня 9 мая. Жители с епископами, священниками и монахами встретили их светло, прославляя Господа, и установили праздновать этот день. В России начали праздновать с 1091 года по великому уважению к этому святителю и чудесному заступлению его, неоднократно явленному и в нашем Отечестве. Святителю Отче Николая, помоги нам защитить веру православную и родину нашу от язычников и супостатов. Святители Отче Николая, моли Бога о нас.

Преподобный Иосиф Оптинский. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился 2 ноября 1837 года в Харьковской губернии в многодетной семье сельского головы. В детстве он лишился родителей, тихая и спокойная жизнь кончилась, и Иван был вынужден работать в трактире, бакалейной лавке, таскать тяжести, сопровождать обозы с товаром. Он подвергался нападениям грабителей, бывал бит жестоким хозяином, падал в обморок от голода. Но грубая, страшная жизнь не развратила и не озлобила его. Он хранил в себе стремление к духовной жизни и постоянной спутницей и утешительницей его была молитва, которой он научился с детства. В 1861 году, в возрасте 23 лет, Иван, по совету его сестры, которая была монахиней, поехал в Оптину пустынь. Его попутчицы, две монахини, первым делом по прибытии отправились к преподобному Амвросию и сказали старцу, что привезли с собой брата Ивана, называя юношу в шутку братом из-за его монашеских устремлений. Великий старец по своему обыкновению шутливо и прозорливо ответил: «Этот брат Иван пригодится и нам, и вам», как бы видя перед собой будущего оптинского старца и ту пользу, которую он принесет в будущем и самой Оптиной, и женским монастырям. После скорбной жизни в миру Иван воспринял тишину и покой святой обители как бесценный Божий дар. Новоприбывших трудников по оптинским обычаям для смирения отправляли на нелегкое и хлопотливое послушание в трапезную. Так брат Иван стал помощником повара, и трудности этого занятия были ему совсем не в тягость. В нем сразу обнаружились добрые качества его чистой души, как будто изначально предназначенной Господом для монашеской жизни. Скромность, послушание, честность, доброта, молчаливость и любовь к молитве были хорошими задатками для настоящего инока. И эти качества не остались незамеченными. Вскоре послушника перевели к келейникам, великому старцу Амвросию, и в хибарке старца он прожил 50 лет. 30 лет рядом с преподобным Амвросием и 20 после его смерти, когда отец Иосиф уже сам был старцем. Молодой послушник оказался в самом центре духовной жизни. К святому старцу приезжало огромное количество людей, искавших духовного совета и руководство. Ивану пришлось терпеть многочисленные искушения, происходившие иногда случайно, а иногда и намеренно, для испытания. Старший келейник, суровый и угрюмый, часто делал ему выговоры, порой несправедливо, и все это было школой терпения, проходя которую молодой послушник учился смирению и самоукорению. Он уже знал, что несправедливость, перенесенная беззлобно, благодушно, принятая как из руки Божией, дает человеку мир и покой душевные, и радость о Господе. Так в течение многих лет будущий старец обретал опыт духовного подвижничества. В 1872 году состоялся его монашеский постриг с именем Иосиф. В 1884 году он был посвящен в иеромонаха. Старец Амвросий стал советовать посетителям обращаться к своему старшему келейнику. Отъезжая в Шамардинский монастырь незадолго до своей кончины, преподобный Амвросий благословил отца Иосифа, который в течение 30 лет был его помощником, стать духовником Оптиной пустыни.
На протяжении 12 лет преподобный Иосиф был начальником оптинского скита, духовником оптинской братии и шамардинских сестер, духовно окормлял насельников других монастырей и множество мирян. Он стал одним из великих старцев, столпов и светильников Оптинной пустыни, пришедшим на смену преподобным Амвросию и Илариону. Старец Иосиф ни с кем не вел длинных бесед, умея в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше и драгоценнее любых слов, привлекала к нему сердца людей. И это при том, что он никогда не учился никаким светским наукам. Сам он однажды сказал об этом так. «Кто победил страсти и стяжал разум духовный, тот без образования внешнего имеет доступ к сердцу каждого». Несмотря на слабое здоровье и непосильные труды, он не позволял себе никаких послаблений, был до конца жизни строгим постником, очень мало спал, носил только скромные ветхие одеяния. В апреле 1911 года старец окончательно занемог. Болезнь его постепенно усиливалась, и 9 по-старому, 22 мая по новому стилю, он тихо отошел ко Господу.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую, от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Все сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 47-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте. В дому отца моего обители многие суть, аще ли жени, рекл бы их вам, и духу готовите место вам. И аще уготовлю место вам, паки приду и пойму мы в себе, да где же есть маз, и вы будете, я же гас иду, вести и путь вести. Глагола ему Фома, Господи, не веме, кому идеши, и как можем путь ведете. Глагола ему Иисус, ась есть путь и истина и живот, никто же придет к Отцу токмо мною, аще мя бысте знали, и Отца моего знали бысте хубо, и отсели познасти Его, и видисте Его. Глагола ему Филипп, Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам. Глагола ему Иисус, толико время с нами есть, и не познал еси меня, Филиппе. «Види вы меня, види Отца, и како ты глаголишь, и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко ас во Отце, и Отец во мне есть». Глаголы, «Я же ас глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывает, той творит дела, веруйте мне, яко ас во Отце, и Отец во мне, аще ли жени, за та дела веру химите ми».

Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 11. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам».

«Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Стало быть, деисты не знают Бога, несмотря на то, что и имя его носят, и красно о нем рассуждают». Деус в переводе «Бог», отсюда «деист». «Нет истинного Бога без Сына, равно и без Духа Святаго. Кто верует в Бога, но не исповедует Его Отцом Сына, тот не в того Бога верует, который истинный Бог, а в иного какого-то собственного изобретения. Истинный Бог дал Сына Его, дал область, то есть власть, чадами Божиими быть, любит их и всякую молитву их слышит ради Сына. Потому-то, кто имеет Сына, тот и Отца имеет. Кто не имеет Сына, тот и Отца не имеет. Никто не приходит к Отцу, как только через Сына, и от Отца ничего не получает, как только через Сына. Помимо Сына нет пути к истинному Богу, и кто мечтает изобрести Его, тот блуждает». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

9 мая, 22 мая по гражданскому календарю. Дух кротости и любви. Не знаете, какого вы духа. Евангелие от Луки, глава 9, стих 55. Всегда ли мы понимаем, какого мы духа? Как часто высказываются строгие суждения, справедливое как будто негодование, когда мы думаем, что имеем полное право произнести неумолимый приговор над нашим ближним. Иногда даже призываем на него наказание Божие. Но вспомните тогда эти слова Спасителя. «Не знаете, какого вы духа». Он, всемогущий, но всепрощающий Христос, этими словами остановил учеников, когда они призывали небесный огонь на самарян, не хотевших принять к себе Спасителя. Казалось бы, такой гнев был вполне справедлив с их стороны и должен был доказать их пламенную любовь к Спасителю. Но нет. Такая любовь, требующая отмщения, не угодна Господу, потому что в ней нет того духа кротости, которому Он учит нас и который должен быть нашим духом, духом христианства. Как часто мы говорим, что простили бы все, что направлено против нас лично. Но не можем простить оскорбления, нанесенные тому, кого мы любим, тем доказывая, что не знаем, какого мы духа. Какое бы зло ни было нанесено нам или нашим близким, никак не извиняя это зло, ненавидя его, будем, однако, всегда медленны на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Обратимся к провинившемуся в духе кротости и любви, всепрощения, в духе, побеждающем зло, силою кротости и любви.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

ангелов и ангелов лики, сопредставши тебе, царю всех, на Илеонской горе со страхом видишь тебя, на высоту небесную в землем с плотью, и прославляв увеличие человеколюбие твоего, поющий тебе тако, Иисусе, царю славы, взыди на небеса и воскликни во гласе трубне, Иисусе, Господи сил, взыди на херувимы и возлети на крилу ветреню, Иисусе, привечный Боже, дашь гласу своему глас силы, да трепетно будет ныне вся земля. Иисусе, превыше свете, яви силу Твою на облацах, и огня от лица Твоего да воспламенится. Искусе, Искупителю твари уготови на небесех престол Твой, и царствие Твоему да не будет конца. Иисусе, творче небу и земли, сиди одесную Отца Твоего, да будет Бог всяческое во всех. Иисусе, вознесися от нас на небо,

видишь апостолитя, из мертвых восставша, владыка Господи, егда поднех четыредесятих являл еси себе им глаголюще о тайнах Царствия Божия, и восприяша от тебе заповедь от Иерусалима не отлучайтесь, но чаете обетование Отче, донде же облекутся силою свыше, сошедшийся пребываху единодушно вкупе на молитве, поющий тебе.

разум божественный смотрение открывая Всеблаги Иисусе, извелися ученики Твоя вон до Вифании, и возвед их на гору Илионскую начат к великому Твоего вознесения на небо таинство готовите глаголище, приближися, о друзи мои, восхождение время, шедшего бы научите все языки слову, еже слышите от гласа моего, крестящий их во имя Отца и Сына и Святого Духа, те же еще земная мудрствующие, воспрошаху, не в сие ли лету устрояешь царствие Израилева, обаче ты реклась им, несть ваше разуметь и времена и лето, я же Отец положи во своей власти, да выну, готове будут ко сретению своего жениха небесного вопиюще. Иисусе, пастырю добрый, не разлучайся никогда же от нас, но пребывай с нами неотступно. Учителю, Иисусе, Учителю благий, Святого Утешителя Духа не спасли нам, да пребудет с нами неизменно. Иисусе, Просветителю наш, просвети души наши Твоим к Небесному Отцу вознесением. Иисусе, Спасителю наш, спаси нас от малодушия и бури Твоим заступлением. Иисусе, Наставниче наш, словом уст Твоих настави нас на Твое служение. Иисусе, Помощниче наш, Духом Твоим святым, воспомяни нам Твое откровение. Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави

свыше апостолы облещи, хотя Иисусе, егда на горе Илионсти, обетовал еси им Духа Святаго сошествия, ты повелел еси им, да свидетели твои будут в Иерусалиме и во всей Иудее, и даже до последних земли глаголя, придите и внидите враты моими, уготовьте путь мой, и путь творите людям моим. И камни на пути размещите, вознесите знамение на языке, да все вернее воспоют с вами.

Имея бездну милосердия, сладчайший Иисусе, ученики Твоей жены, Тебе последовавшие, и наипаче родшую Тебя Матерь Твою радости бесчисленной исполнилась и во Твоем вознесении, и да уже отступил от них, распростел еси руцы Твои, и благословил их глаголеси, а с Вами есть во все дни до скончания века, ти же страхом исполненный прославляху Твое милостивное снисхождение глаголющее, Иисусе милости подателю, помиловать род человеческий на Леон пришедый, Иисусе скорбных увеселения, сущие с Тобою други Твоя утешить и восхотевый, Иисусе надежды безнадежных, Твоим благословением при отшествии на небо нас от уныния сохранивый, Иисусе прибежище бесприютных, Твоим вознесением восход к Отцу Небесную и нам даровавы. Ты, Иисусе, утешителю благий, утешители инаго от Отца посли нам послати нам обещавы. Иисусе, пастырю овцам великий, Твоему верному стаду рассеетесь, неблаговоливый. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставь.

До умения и печали многие имущие апостоли рыданием слез исполнишися, и когда увидишь тебя Христе на облаках возносимый и плачущий глаголоху, Владыка, как он ныне оставляешь и рабы твоя, их же за милосердие твое возлюбил Иси, как идиши, руками содержая концы, кама идиши, руками содержая концы, мы же, оставивши все, тебе, Богу, последовахом радующийся, вовеки с тобою надежду имущи быти, но не остави нас сирых, як уже обещался Иси, не разлучайся от нас, пастырю наш добрый, но посли нам Пресвятаго Духа Твоего, наставляющий, просвещающий и освящающий души наши, да благодарственно воспоем Тебе,

Слыша рыдания ученик твоих, Владыка Господи, о разлучении скорбящих, ты совершеннейшее благословение преподал, если другом твоим глаголище не плачете, возлюбленные, и сетование все отрините. Полезно вам есть, да ас иду к отцу, а щебу не иду, утешитель не приидет, вас ради с небес есть не дох. И вас ради паки восхожду на небо, уготовать и место вам, не оставлю бо овец моих, я же и собрах, не забуду их возлюби, не забуду их же возлюбив, ти же божественными словесы сими утешени бывши, с умилением возопиши тебе, Иисусе всеблагий, печали слезы наши на радость приложивы, не лиши нас и вечной радости во царствии Твоем. Иисусе всещедрый, радостью исполнивы нас в Твоем вознесении, сохрани дух наш в присном радовании и во странстве земном. Иисусе, як уже кокош собравы птенцы своя, не попусти нам по стогнам мира сего, разлучитеся. Иисусе, союзом любви нас на вечере связавы, не дашь нам по действу сатанину, яку пшеницы рассеетеся. Иисусе, мир Твой нам в наследие оставивай, соблюди нас в единомыслии и любви Твоей. Иисусе, обители мнозе в раи устроивай, уготови место нам в небесной обители Твоей. Иисусе, Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави нас.

0: Боготечный облак присветил, зело подъятие жизнодавче Господи ученикам зрящим, и когда отступив от них, благоволил, благословил еси, и так со славою многою яко на крыльях херувим стекносимы, предваривый восход твой к Отцу твоему совершил еси на небо, еже прежде непроходимо бысть от духов злобы поднебесных и от князей власти воздушные, ныне же внутрь тебе прият, да от всей твари видимые и невидимые слышишь ангельскую песнь. Аллилуйя!
1: Аллилуйя, аллилуйя!
0: Видевши преславное Твое с плотью на небеса восхождение царю твари, чине ангельские долу сущие, ужасашеся глаголоку, силам горнейшим возьмите врата вечные, яко грядет царь славы, отверзите небеса и вы, небеса небес, воспримите Господа сил и поклонитесь Ему вопиюще. Иисусе славы Отче сияние, просвети нас светом лица Твоего, Иисусе, горних умов облистания, облистай нас в невечернем дне царствия Твоего. Иисусе, пришеды яви в огне и буре, зельни, умное Твое небо свыше призови. Иисусе, великий и хвальный, зело в горе Твоей и святей, правду Твою в небесех возвести. Иисусе, возвеличивай до небес милость Твою, яви славу Твоей по всей земле. Иисусе, вошеды на небо, на небо небеси, на востоке, вовек Слово Твое да пребывает на небеси. Иисусе, вознесися от

проповедницы божественной славы, начальнейшие чины ангельские, сущие на высоте небесней, господствие престолы многочитие, херувимы и шестокрылатие, серафимы, отверзоша вкупе вся высоты небесные, свистающие тебя, владыку всяческих,

0: во плоти ныне гряды сесть и одесную Отца, ему же ныне воспевать и будем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
2: Сиял еси божественную славу Иисусе, и когда естество человеческое в него же облеклся еси, и милостивно вознес еси Отцу, спасадил еси, обожил еси, е, тем же небеснее, бесплотнее чинови, чудеси удивляющиеся, ужасошися, ужасом и трепетом содержими, твое человеколюбие величаху, с ними же и мы земные, твое нас радость нисхождение, еже от нас на небеса вознесение, словословище, молим глаголище. Иисусе, струя жизни, сы твоим на небо вознесением нам, странникам земли путь жизни вечные, вышний Иерусалим указавы. Иисусе, бездна сы милости, твоим одесную Отца сидением, плотское наше восприятие обоживы. Иисусе, в земли на рано заблудшее естество наше возьми на себе, и мое тяжкое прегрешение. Иисусе, вошеды плотью ко бесплотному Отцу, возведи горе моя долу поникшее помышление. Иисусе, от земли одесную Бога и Отца на горние вошеды, даруй мне десную часть спасаемых овец получите. Иисусе, от Сиона благолепие красоты Твоей явивы, с подобимя причастником вечного блаженства Твоего бытия, Иисусе, вознесися от

Тебе вознести и прославите падшее в Адаме естество человеческое. Ты, ко второй Адам, вошед на высоту небесную, уготовился престол твой во веки века, и сел еси одесную Бога и Отца божественным твоим, никак уже разлучи, божеством твоим никак уже разлучивайся отческих недр. Придите, уба обнищавшему нас ради, и вошедшему одесную Отца Иисусу поклонимся, дадим величие ему и воспоем из глубины души.

чистое жительство открыл еси, Господи, егда с плотью Твоею вошел еси на небеса, да состарившиеся многими грехами мир обновиши восстанием Твоим и на небеса вознесением, показуя нам явственно, як уже божественный Павел глаголит, яко жительство наше на небесех есть, сего ради устранимся суетного мира, ум на небеса приложиша, и вопиющий Тебе таковая. Иисусе с ангелы небесными божеством Своим на небеса восшествием, божеством Своим на небеса восшествием, нас к небесному жительству подвязатися призвавы. Иисусе с человеке земной плотью Своим от земли отшествием нас от земных пристрастий отвращать и научивы. Иисусе искати пришеды заблудшие овча, не заблудшим Твоим овцам возведи нас на небеса. Иисусе, совокупите сошеды расстоящиеся естества, я же на земле соедини небесным у Вышнего Отца. Иисусе, во области лекции вошеды на небеса, сподоби нас, земная оставшая присно, взирати на небесные врата. Иисусе, сидя во славе на престоле Божества, дашь нам, отвесши очи от закона, разумейте Твоя чудеса. Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави

мне, странно и страшно Твоя жизнь, да, в че Христе, еже от святые горы божественное вознесение, непостижимой паче ума Твоя, еже одесную Отца, во плоти сидение, о нем же Давид духом глагола, рече Господь, Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твоя, подножию ног Твоих, всего ради вся сила небесная, зрящая Твоя на небеса восшествие, воистину покорившиеся под нозе Твои, поющие ангельскими языками.

избе вышних, сладчайший Иисусе, и к доволю нас ради вознесся и се во славе на небеса, и одесную сел еси Бога и Отца, но и нижних никак уже отлучился еси, за не обетовал еси пребывать и неотступно в церкви, и вопиял еси любящим тя, ас есть с вами, никто же на вы, сие милостивное обетование Твое выну, помнящий и хранящий в сердце, с любовью вопием Тебе таковая. Иисусе, всякую власть на небеси и на земли, по вознесениям Твоим восприявы, восприми нас в Твое вечное наследие. Иисусе, всякие радости ученики Твои обетованием Святого Духа исполнивы, исполни нас Твоего благодатью пришествием. Иисусе, преклони восхождением небеса, преклони пред величием славы Твоя долу поникшую гордыню мою. Иисусе, превознеснеши вошествием Твоим всю тварь, превознеси горе мою душу воспевать, с ангелы Твою святыню. Иисусе, Божий слове, словом Твоим небеса утвердивы, утверди в сердце моем словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Иисусе, Сыне Отечь, духом уст Твоих всю силу Твою с небесе явивы, обнови дух правый во утробе моей, я куда не оскверню себе. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставь.

все естество, падшее человеческое долу, поникшее грехами и слевшее я, взял еси на рама свое, владыка Господи, новосотворивый собою, и превыше всякого начала и власти возвел еси днесь к Богу, и Отцу привел еси, и с собою посадил еси на престоле небеснем, да святиши ей, прославивши и обожиши бесплотней же, удивляшися глаголову, кто сей красный муж, но не человек точи, но вкупе Бог и человек, ему же да поем выну.

Сестренее ученицы Твои, спаси Твоему преславному восхождению удивляющейся, на небо взирах ускорбящей Твое, Тебе вознесшуюся, и все два ангели, приставши пред ними в одежде бели, и реко стоим во утешение мужей Галилейские, что стоите зряще на небо, сей Иисус вознесыся от вас на небо, так ожде приидет, им же образом видести идущи на небо, сие ангельское благовестие о втором пришествии Твоем, Господи, ученицы Твои, слышавши, в радостный трепет, придоши с ними же и мы радостно, да воспоем Тебе таковая, Иисусе, вознесися от нас во славе, во всей славе Твоей, ей гряди скоро с ангелы и святыми Твоими, Иисусе, имей паки прийти, сотвори суд прав, ей гряди со славой во светлости святых Твоих. Иисусе, великий и страшный зело над всеми окрестными, помилуй и защити тогда вся кроткие земли. Иисусе, прославляемый в совете святых Твоих, сам нас прослави во Царстве Твоем на небеси. Иисусе, прошеды небеса плотью, благоволи провести души наши по мытарствам воздушным и улицезреть Тя. Иисусе, вознесися на облаках небесных, сподоби нам с весельем и с дерзновением в последний день на облаках усвести Тя. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставь

Спаси, хотя Иисущие с Тобой ученики Христе спаси, и вся верующая славеси их ради в Тя, и по Тебе последовавшие, вошел еси на небеса, да уготовши место им, яко в дому Отца Твоего обители многи суть, яко же сам рекл еси ко страсти гряды, глаголя, аще уготовлю место вам, паки приду, и пойму вы к себе, да и где же есть массы вы будете, сего ради сподобий и нам, Господи, по смертном вознесении нашим обрести храмину нерукотворенную вечную на небесе, уготованную не от древа, не ли сена, или трости, и плотским дел наших ради. Я же в огне не устоят, но от злата не от злата или серебра, или камней дорогих на твоем основании, но от злата, не от злата или серебра, или камней дорогих на твоем основании, на сдавы, и где же выну будем тебе славить и воспевать,

Предвечный Иисусе Христе, на небеса вошеды, с пречистую Твою плотью, и всех нас, небесное наше Отечество, призвавы, возведи нас долу поверженных от мирских пристрастий и плотских мудрований к высоте небесней, и дар нам, еще в одни плоти нашей, чистым свидетельством совести, причаститесь о небесной жизни, и вынув кушать в таинстве Божественной Евхаристии, небесную пищу, да чистого сердца и духа правого воспоем Тебе таковая, Иисусе, великий архиерею гряды, грядущих благ, вознесением Твоим прошеды небеса плотью, вошеды не в рукотворенный храм, но в самое небо, далеко Божию нас пристанешь, пристанешь, Иисусе небесный архитектоне, скинию нерукотворенную на небесех соорудивы, единую вшеды во святая святых к Отцу со Своею кровью, да вечное искупление совершиши, Иисусе непорочный Агнче Божий, единую за грехи мира закланный, поеже вознести грехи многих, вознести к престолу Божию моя о грехах прошение, Иисусе Нового Завета ходатую, единую на небеса к Отцу вошеды, воеже открытие путь в небесную скинию, восприми о нечистоте мое воздыхание, Иисусе возлюбленный жениши наш, светосиянный чердок на небеса уготовивай, уготови там им место, Тебе единому служите восхотевшим, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, небесное пастбище в раи Твоему стаду произрастивы, даруй нам венцы, Тебе единому последовать и возжелавшим, Иисусе, вознесися от нас на небо, не остави нас

благословение всеумиленное приношаше божественному вознесению Твоему Слове, родшая Тебя всенепорочная Мать Твоя, табо во страсти Твоей матерски паче всех болезнувши о Тебе, всего ради подобаше Той, прославление плоти Твоя примножившее, насладитесь радости, и сею радости великую сниди Силионские горы соапостолы, и возвратишися все в Иерусалим, и взыдоша в горнице, и бяку все апостоли, терпящие единоруж душно вкупе, в молитве молении и пощении женами и Марии Матерью Иисусовою, и с братью Его, чающие сошествие Святого Духа, хвалящие и благословлящие Бога и воспевающие Ему.

Свет вечный и нетленный, воссия всему миру, от святые горы Илионские, где же стоясти пречистые нозе Твои, Христе, спаси, и да вознесся Иси со славою на небеса, за не прошед небеса с плотью Ты, отверзлись и врата небесные, падением Адамовым заключенные, сам сый путь истина и живот, открылась и путь всякой плоти в обители Отца Твоего Небесного, якоже и предреклась и Твоим учеником глаголя, отселе узрите небо отверстые ангелы Божии восходящие и нисходящие на Сына Человеческого, всего ради ведущий путь Твой, яко никто же прииде к Отцу, токмо Тобою поем Тебе сице, Иисусе, на облацах свет вошеды к Отцу, угасший светильник души моя просвети, Иисусе, во светлостях святых Твоих вознесися горе, животворящий огонь Твой в сердце моем воспламени, Иисусе, паче солнца воссиявы на высоте небесней, вознесение Твоем, теплотою Духа Твоего хлад души моя разжени, Иисусе, свет от света Божества Твоего, воссиявы миру от Отца, светом словес Твоих в нощи греха нас, спящих просвети, Иисусе, солнце правды имея, от края небесе восход Твое, сретение Твое, даже до края небесе, во всю землю вещание Твое возвещай нам всегда. Иисусе, не вечерней свете, имея паки в пришествии Твоем исход Твой, яко молнию и от востока, и даже до запада явление Твое, огнем гнева Твоего не попали нас тогда. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставь.

благодать новую преподал Всесладчайший Иисусе к совершению святых и к созиданию Церкви святые Твои я, когда на небеса с пречистую Твою плотью вошел Иси, одесную Бога и Отца сел Иси, як уже писано есть, сошеды прежде в дольнейшие страны земли спасения нашего ради, Ты ныне вошел, Иси, на высоту превыше всех небес, да исполнишь и всяческое к совершению святых, в созидании тела Христова, сего ради пленил Иси плен, и подал Иси даяние человеком, доди же достигнем все в соединении веры и познания Тебе, Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Твоего, да так о спасении улучивши, благодарственно воспоем Тебе.

Воздающий Твое вольное на небеса со славой вознесения, поклоняемся Твоему Владыка Христе, одесную Бога и Отца, соседению, славим Твое на небеси и на земли воцарение, веруем со апостолы Твоими, яко воистину им же образом вошел исти на небо, так уж депаки приидешь и на облаках со славой и силою многою, тогда уба не посрами нас Тебе верующих и тако вопиющих, Иисусе со Отцем Твоим, на престоле Божества присно сидяй, с подобием побеждающим мир, с помощью Твоей сесть и с Тобою во Царствии Твоем, Иисусе со святыми, со святым утешителем Духом Твоим, вынус поклоняемый, не лиши нас по обетованию Твоему того сошествия во служении Твоем, Иисусе с херувимы и серафимы и лики святыми, по вознесению Твоим на небеси спребывая, подашь нам сде на молитву во имя Твое собранным, присутствие Твое ощутите. Иисусе, святые храмы Твоя, по отшествии Твоем на небо, право в Тя верующих даровавый, помоги нам во храме стоящей себе, на небеси быть и помышлять. Иисусе, пречистую Матерь Твою со апостолы, в вознесении Твоем на молитву за весь мир по себе оставивай, не остави нас без предстательства святых Твоих. Иисусе, Церковь, невесту Твою на земле по вознесении Твоем до скончания века оставивай, не лиши нас чад Твоя, благодатных даров Твоих. Иисусе, вознесися от нас на небо,

Пресладкий всещедрый Иисусе, вознесися от нас на небо и сиденьем одесную Бога Отца помиловай и обоживай падшее естество наше, призви святоты небесные на немощные и к земли поверженные рабы Твоя, и даруй нам силу свыше побеждать и вся искушение от плоти, мира и дьявола, находящие на ны, да горнее будем мудрствовать, а не земная, и сохрани нас от всех врагов видимых и невидимых, восстающих на нас, по кончине же земные жизни наши, вознести души наши в небесные обители, где же со всеми святы, и где же со всеми святыми, выну воспевать и будем.

и щедрый Иисусе, вознесися от нас на небо, и сидением одесную Бога и Отца помиловый и обоживы падшее естество наше, призри с высоты небесные на немощные и к земли поверженные рабы Твоя, и даруй нам силу свыше побеждать и вся искушение от плоти мира и дьявола, находящие на ны, да горнее будем мудрствовать, а не земная, и сохрани нас от всех врагов, видимых и невидимых, восстающих на нас, покончи нас же земные жизни наши, вознеси души наши в небесные обители, где же со всеми святыми выну воспевать и будем.

архангелов и ангелов Ликиса, представши тебе, царю всех, на Илеонской горе со страхом, видишь тебя на высоту небесную к землям и с плотью, и прославляв о величии человеколюбия твоего, поющий тебе тако, Иисусе, царю славы, взыди на небеса, воскликновение во гласе трубни, Иисусе, Господи сил, взыди на херувимы и возлете на крилу ветреню, Иисусе, привечный Божий, дашь гласу своему глаз силы, да трепетно будет ныне вся земля. Иисусе, превысший свете, яви силу Твою на облацах, и огонь лица Твоего да воспламенится. Иисусе, Искупителю твари, уготови на небесех престол Твой, и царствию Твоему да не будет конца. Иисусе, творче неба и земли, сиди одесную Отца Твоего, да будет Бог всяческое во всех. Иисусе, вознесися от нас на небо, не оставайся.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист великому 12-му празднику Вознесения Господня.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает проповедь архимандрита Кирилла Павлова.
1: Поздравляю вас всех, дорогие во Христе, братья и сестры, с великим христианским радостным праздником, Вознесением Господа нашего Иисуса Христа. В 40-й день, по своем воскресенье, Господь Иисус Христос собрал своих учеников в Иерусалим и в последний раз дал им следующее наставление. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие без различия всем людям. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Кто не уверует, тот подвергнется вечному осуждению. Вы же, говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, ибо обречете силою свыше. Иоанн пресиловать вас водою, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. И после всех слов Господь взял своих учеников, вывел их из Иерусалима и привел на Елеонскую гору. И на Елеонской горе он, подняв руки, стал благословлять их. И когда он их благословлял, то стал отдаляться от них, от земли на небо. И облако взяло его из вида их. Апостолы вернулись в Иерусалим, как говорит Слово Божие, с великою радостью. Так по нашему человеческому рассуждению казалось бы, о чем радоваться, если ученики расстались своим любимым Господом Учителем. Но Слово Божие говорит, что апостолы, вернувшись, взяло возрадовались. Несомненно, апостолы возрадовались потому, что они знали, что Господь не оставил их, отойдя на небо. Перед своим вознесением Он им говорил, что я с вами во все дни до скончания века. И они были уверены, что Господь их никогда не оставит, что Он будет всегда о них промышлять и сиротами их в этом мире не оставит. И в этом Его преславном вознесении они еще более убедились, уверовали, что Он воистину есть всемогущий Бог. И то, что если Он приходил на землю, то приходил для того, чтобы совершить дело искупления человеческого рода. Исполнив свое дело, искупление человеческого рода, Господь опять оставляет землю и восходит на небо, восходя туда, где Он имел прежнюю свою божественную славу. Тем более, что Он уже получил всякую власть на небе и на земле. Поэтому апостолы не сомневаются, что, видимо, они как бы с Господом своим и разлучились, но невидимо они всегда с Ним. Он всегда с ними, всегда о них промышляет и заботится, и не оставит их. Вот эта мысль, она их воодушевляла и доставляла им радость и бодрость и величайшее утешение. Такие же, дорогие братья и сестры, мысли о вездеприсутствии Божьем, о том, что Господь и с нами есть всегда во все дни жизни нашей. Эти благие мысли должны всегда сопутствовать и каждому из нас. Господь и нас не оставит и не оставляет. Господь, по слову апостола, вчера и сегодня и вовеки тот же, без перемены. Поэтому, какие бы мы тяжелые обстоятельства не оказались, никогда не должны ни скорбеть, ни унывать. Напротив, должны благодушествовать и радоваться, зная, что и в скорбях, и в скорби нам посылаются Господом для нашей пользы, для нашего добра, для нашего спасения. Апостол Павел говорит, что радуйтесь всегда о Господе. И он сам всегда радовался не только благоприятных обстоятельствах, но и в страданиях радуется апостол. И поэтому и мы так должны такую же мысль усвоить и веровать, что и страдания Господь нам посылает также для нашей же пользы. Страданиями Господь испытывает нас и дает нам именно возможность приобрести христианское терпение. И чаще всего страданиями Господь очищает наши грехи, чтобы нас здесь очистить, для того, чтобы мы, так сказать, очищенными, убеленными, уже могли бы предстать пред Ним в Царстве Небесном. Только старайтесь жить достойно своего христианского звания, как апостол Павел говорит, со всяким смиренномудрием, кротостью, благотерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мире. Поэтому никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение, всякое ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. И не оскорбляйте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И не давайте месту дьяволу. Напротив, будьте тверды, непоколебимо в вере. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш под Господом не тщетный. И не обманывайтесь, братья. Бог поругает, не бывает, апостол Павел. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делает добро, когда не унывая, и в свое время пожнем, если не слабеем. Поэтому будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил нас. Никому не делайте никакого зла, но пекитесь всегда о добром пред всеми людьми. И Бог мира и любви всегда будет с вами во все дни жизни вашей. С праздником вашим!
2: Спасибо вам, добрые жизни вам!
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь архимандрита Кирилла Павлова.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает протоиерей Олег Стеняев.
1: Вознесение Христово. У пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, мы находим следующие слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Вот это слова Бога Отца о Боге Сыне. Чудо вознесения Христова – это есть чудо обожения человеческой природы. Вознесение происходит именно человеческой природы в истинном человечестве Христа Иисуса. Ибо если говорить о божестве, то божество неподвижно, в том смысле, что Бог, будучи вездесущим, Он присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства, как Творец материи, а значит, и пространства, и времени. Но Христос и становится человеком, нас ради человек и нашего ради спасения, чтобы в своем человечестве приуготовить для верующих вхождение в небеса. И мы знаем, что встреча с Господом в Его втором пришествии, встреча Церкви, она будет проходить на воздусях, когда верующие, воскреснув, будут подниматься, то есть переживут собственное вознесение в сретение Христу жениху, который будет входить в реальность этого мира. И в 23-м псалме мы находим такое восклицание: «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Господь в день Вознесения возносит нашу человеческую природу в мистическую жизнь лиц Святой Троицы, когда восседает в человеческом теле, одеснуя Бога Отца. И давайте вспомним, что по закону Моисееву, когда приносилась жертва, то кровь этой жертвы надо было внести во святая святых и покропить этой кровью все, что там находилось. Так вот, Христос входит в небеса не с кровью агнцев и тельцов, а со своей собственной кровью в своем собственном теле, чтобы стать вечным ходатаем за наши грехи и преступления. Как и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. То есть Христос восседает как истинный человек в истинном человечестве своего тела и человеческой души, одеснуя Бога Отца, являясь при этом и истинным Богом. Что позволило апостолу Павлу сказать, что во Христе Иисусе и мы посажены, одеснуя Бога Отца. Ибо с момента его боговоплощения он становится нашим сотелесником, и любое действие, связанное с его человеческой природой, обуславливает то, что ожидает и нашу человеческую природу в будущем. Когда Христос возносится на небо, об этом рассказывается в книге «Деяний святых апостолов», то апостолы смотрели, как его ноги оторвались от земли, как он поднимался все выше и выше, пока облако не взяло его из вида. И тогда появились два ангела в белоснежных одеждах, которые сказали ученикам Иисуса Христа, что как он вознесся на небо, так он и вернется. И с этого момента история церкви – это становится историей ожидания. Когда же опять Христос явится в реальность нашей жизни? Но что самое главное для нас, что мы должны усвоить из чуда Вознесения Христова, это то, что он стал вечным ходатаем за грехи рода человеческого пред Отцом Небесным в момент Вознесения, когда он воссел на престол славы одесную Бога Отца. Ибо с этого момента Бог Отец смотрит на все человечество через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными, не просто помилованными, а именно оправданными. Как и сказано в Писании, что Христос принес нам оправдание. Это то самое оправдание, о котором и пророк Исаия говорит: «Если грехи ваши, как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу». И имея такого ходатая на небесах, Сына Божия, Бога-человека, Христа Иисуса, мы сыновьей преданностью в этот день возносим особую хвалу Господу, что Он свой крестный подвиг, которым искупил нас, свое воскресение из мертвых, которым оправдал нас, вот это величие мук и радость воскресения вознес на небеса, воссев на престоле одесной Бога Отца, нас ради человека и нашего ради спасения. И когда мы умножаем молитвы, особенно в период скорбей и переживаний, мы знаем, что там на небе, во святая святых Царствие Божие, есть ходатай, который и вознесся для того, чтобы стать таковым. Как некогда древние пророки говорили, точнее, Господь вопрошал через них, кто встанет в проломе? И не нашлось человека, который смог бы встать в проломе, который образовался в результате грехопадения между Богом Отцом и всем человечеством. И в книге Апокалипсиса тоже сказано, что искали на небе и на земле, кто может открыть книгу жизни. И только один, который становится в проломе, это Бога-человек Христос Иисус. Он есть тот, который открывает книгу жизни для того, чтобы наши имена были записаны на ее священных страницах. Чудо Христова Вознесения – это чудо обожения человеческой природы. Как мы определились, само божество, как вездесущее, оно неподвижно, но он возносит свое истинное человечество силой божества для того, чтобы и нас в день своего второго пришествия вознести в сретение себе самому. Итак, мы вместе с апостолами в этот день как бы провожаем Христа своим взглядом, взирая на то, как Он покидает этот мир, и имея обетование, что как Он уходит, так Он и вернется, мы переживаем собственную историю ожидания, когда небеса шумом придут, появится крест, знамение Сына Человеческого на небе, и Христос опять явится в этот мир. И чудо Его возвращения обусловлено чудом Его вознесения. Ибо вознесшийся не покинул нас. Он не устранился от нас, как Он говорит апостолам в день вознесения: «Се я с вами во все дни до скончания века». Как и сказано было Христом ранее: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди». Но Он возносится, чтобы быть вечным ходатаем за наши грехи, за наши преступления и наши падения, чтобы чудом Своего воскресения, силой жертвенной крови ходатайствовать пред престолом Отца Небесного за каждого верующего в Него православного христианина. С праздником!
0: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Олега Стеняева.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение «Мысли в день Вознесения Господня» Евгения Поселянина. Вот настал праздник Вознесения. Окончилось пение «Христос воскресе!» Теперь о снегах нет и помина, реки улеглись в берегах, трава пошла в рост, листья украсили деревья и дают густую тень. И невольно вспоминается, как все эти 40 дней по воскресении своем Христос постоянно был с учениками. Он часто являлся им, преломлял хлеб в Емаусе, приходил к ним под покровом ночи по зыблющимся волнам озера, проникал к ним через закрытую дверь. Все эти 40 дней пронизаны его присутствием на земле, его близостью к нам. И вот теперь все это как будто бы окончилось. Мы с детских лет ощущаем какую-то глубокую грусть в душе, когда вспоминаем о том, как стояли ученики, провожая глазами возносившегося на небо Господа. С каким чувством они, осиротелые, оставленные, пошли домой. Вместе с учениками чувствуем какое-то духовное сиротство и мы. Но так ли это? Действительно ли мы оставлены Господом? О, нет! Мы должны проникнуться истиной слов, которые в утешение оставленным ученикам и всем будущим христианским поколениям сказал Христос перед своим вознесением. «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века». Неужели, веруя в Бога Вездесущего, мы нуждаемся в том, чтобы видеть Его глазами, а иначе не можем чувствовать Его близость к себе? Неужели мы не понимаем, что с невидимым, но всюду сущим божеством наша душа соединена, что Он видит малейшие ее движения, прежде слов, слагающихся к Нему, слышит вопль души нашей, предугадывает наши желания и нужды. Мы его не видим. Но если мы сами не слепы душой, не окаменели сердцем, мы можем чувствовать всякую минуту, как Он ведет нас к себе, как заботится о нас. Нам кажется, что Его с нами нет здесь. А вот в церквах ежедневно присуществляется Его пречистое тело и кровь на литургии. И Он зовет нас, желая напитать нас своим телом и своей кровью для единения с нами, для того, чтобы облагородить, очистить нас. Его с нами нет. Он вознесся на небо, отлетел от нас, говорит нам искушающий помысл. Нет, не то и не так. Он вознесся своим человечеством, а божеством Он всегда пребывал и пребывает на небесах и с нами. Только бы мы думали о Нем, только бы не отгоняли Его от себя. Он с нами, вокруг нас и в нас. Евгений Поселянин. Жив Господь!

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Смотрите, получается так, что вот шестоднев, мы берем первые главы книги Бытия, и все, значит, что да будет свет, и отделил свет от тьмы, видел, что он хорош, и там да будет тверд посреди воды, и вот это все, это все им же, то есть Иисусом, то есть до воплощения, без не Иисусом, но Словом Божиим, светом от света, Богом истинным от Бога истинного, рожденным, несотворенным, единосущным Отцу. Это им же вся быша, и вода, и тверд между водою, и да соберется вода в собрании едино, и потом уже, когда он совершает, сотворяет человека по образу нашего, подобию нашему, дает ему, вдыхает лице его дыхание жизнь, это все им же вся быша, это все от него и к нему. И он дает ему возможность общаться с собою и дает ему власть прозревать сущие в вещах логосы, в творении. Он видит логосы творения и поэтому озвучивает их на человеческом языке и дает им правильные имена. Поэтому справедливо сказать, что они были в самом начале пути, для которого открывался как великое путешествие богообщения. То есть грех сбил их с пути, с великолепного пути. Грех сбил их с великого пути творчества, великого пути познания, великого путешествия в эти тайны, которые не заканчиваются. То есть грех сбил их в самом начале пути с этой дороги. Собственно, и интересно, что во многих храмах, которые вот отличаются самыми великолепными мозаиками, вот это Равенский храм Святого Виталия и Сан-Марко в Венеции, там, если мне не изменяет память, там творение мира, там не изображается Бог-Отец, там, по-моему, нарушается... Да, там именно Христос, да. Христос творит из ребра жену. Христос,
2: прекрасные, значит... русские иконы в музее Соли Очегодска. Это очень интересно, что у нас в иконографической традиции и дальше это, как-то сюжет стал меньше использоваться, но вот есть огромное количество иконографического изображения, так и икона, так называется, сотворение мира, и вот там тоже в творении, в райском саду гуляет Христос. Там еще, там прямо в райском саду присутствует уже Голгофа и распятие. Сотворение Адама сразу, ну, по сути говоря, там на другом заднем плане уже прообразом присутствует и Голгофа. То есть это вот все тоже абсолютно...
1: То есть совершенно верно, это именно правильно изображено, потому что действительно Логос Божественный разговаривал с Адамом. От Логоса он прятался, устыдился, а потом уже воплотившийся Логос в аду уже вытягивал, как мы в прошлый раз с вами говорили, за руку, да, и именно узнавая малые Логосы творения, он имел возможность общаться со Словом Божиим до воплощения Слова.
2: Это тема правда. Прекрасно Сковорода написал, вот как почувствовать эту разницу, вот если угодно, между до грехопадения и после грехопадения, и опять-таки к теме гносеологии, да, Шамчал, как мы что-то знаем. Вот Сковорода говорит так, что всякая мысль подла, как змея по земле ползет, но есть в ней око голубицы, взирающее выше вод потопных, на прекрасную ипостась истины. Вот до грехопадения, условно, было только око голубицы. Не было необходимости, как змея, вот мысли, как змея по земле ползать. То есть вот вся мысль, вся полнота мысли Адама до падения была вот голубицей, взирающих на прекрасную постась истины, то есть, то бишь, на Христа. И вот в том смысле мы тоже очень важно, что у нас чем отличается логосное понимание истины от рационального, скажем так, безличного понимания истины. То, что логосное понимание истины – это всегда бытие в слове и через становление словом, через благодать существующего усвоения слова. Другими словами, процесс истины – это не процесс выписанной формулы, а это процесс личностного бытия вот в том логосе тебя самого, который предсуществует во Христе. Но потому что это же логос Христа, тут в чем получается вот опять восхождение-восхождение. Это значит, что в этой же мере, в которой феномен существует во Христе, Христос существует в этом феномене. И через это происходит и познание. То есть, а через это ты получаешь то,

братья и сестры, 10 мая по православному календарю или 23 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского в Киеве в Ближних Пещерах, мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Эразма и иных, мученика Исихия Антиохийского, преподобного Исидора Юродивого, блаженной Таисии. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Киево-Братской иконы Божией Матери.

Братья и сестры, Матерь Божия, Пречистая Дева Мария, по своему высочайшему смирению ничего о жизни своей нам не пожелала написать, но молчанием покрыла тайну свою. И хотя жизнь ее как бы покрыта святым молчанием, но Господь открыл через нашу Церковь Православную то, что Преблагословенная Владычица покрыла своей любовью весь мир. И это дивное, благодарное.

Благодатная любовь, исцеляющая души, и заливается через иконы чудотворные Царицы Небесной. Преподобный Силуан, старец Афонский, ощутив на душе свои прикосновения этой святой любви, так явно преобразивший его, писал: «Много чудес и милости видел я от Господа и Божией Матери, но воздать за эту любовь ничем не могу. Так же и мы, дорогие братья и сестры, ничем не можем воздать Пресвятой Богородице за ее великие милости к нам грешным. И ныне, 10 мая по православному календарю или 23 мая по гражданскому календарю, наша Святая Церковь совершает празднование Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление этой иконы последовало в 1654 году в городе Вышгороде Киевском, где она и была поставлена в местном храме по левую сторону царских врат. В 662 году во время войны с Польшей над Вышгородом разразилось несчастье. Татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и ограбили храм, забравшие из него все драгоценности и иконы. Христиане с опасностью для жизни спасли от их нечистых рук святой образ Богоматери, но не могли скрыть его, и потому пустили его по Днепру, предав его воле Божией. Течением Днепра икона Богоматери была принесена к берегам Киева, к тому месту, которое называется Подолом. Здесь икону заметили, вынули из воды и перенесли, поставив в Киево-Братский монастырь. Благочестивое предание прибавляет, что татарин, заметивший икону в воде, хотел воспользоваться ею для того, чтобы переплыть на ней Днепр. Но едва он ухватился за нее, как икона быстро поплыла сама и остановилась неподвижно против братского монастыря посреди реки. Испуганный татарин, боясь утонуть, издавал отчаянные крики о помощи. На эти крики из монастыря была выслана лодка, на которую взяли святую икону и татарина. Татарин потом изъявил желание принять христианство, был крещен и постригся в монахи. Дорогие братья и сестры, воскликнем вместе с преподобным Силуаном Афонским слова, полные восторга и любви. Душа моя в страхе и трепете, когда размышляю о славе Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас.

Дорогие братья и сестры, 10 мая по православному календарю или 23 по гражданскому Святая Православная Церковь вспоминает о блаженной Таисии. В IV веке жила в Египте молодая христианка по имени Таисия. Рано осиротев, она решилась не выходить замуж, а посвятить всю свою жизнь служению Господу. Она кормила нищих, ходила за больными, принимала и успокаивала странников. Таким образом, истощила она все имущество свое и впала в бедность. Во всяком состоянии человеку предстоит бороться с различными искушениями. Богатые и счастливые иногда впадают в гордость и забывают о Боге. Бедность представляет иного рода испытания. Одно из них – искушение добыть бесчестным путем средства к жизни. Такому искушению подпала и Таисия. Испугавшись нищеты и лишений, она стала жить в грехе и забыла заповеди Господни. Отцы скита близ Александрии услышали об этом. Они знали Таисию, которую часто посещали, когда она жила еще благочестиво. Глубоко опечалились они, узнав о падении ее, и попросили настоятеля своего Иоанна Колова сходить к ней. «Она оказывала нам благодеяние, — говорили они, — принимала, кормила нас. Теперь и мы можем помочь ей, заботясь о ее спасении. Ты, святой отец, одарен премудростью. Сходи к ней и постарайся спасти душу погибающей, а мы все будем молиться, чтобы Господь помог тебе». И он отправился в город, где жила Таисия. Когда он постучался в дом ее, служанка не захотела впустить его, но он настаивал, говоря: «Скажи госпоже своей, что я принес ей драгоценность». Служанка передала слова его. «Эти иноки, ходя близ моря, иногда находят жемчуг», — сказала Таисия. «Введи его ко мне». Инок вошел, сел возле Таисии и, молча взглянув на нее, склонил голову и заплакал. Таисия также смутилась. «О чем плачешь ты, Отец Святой?» — спросила она. «Как мне не плакать, — отвечал Иоанн, — когда я вижу, что ты забыла Бога Вечного, презрела светлый чертог Его и угождаешь дьяволу своими делами». Эти слова, как огненной стрелой, пронзили сердце Таисии. Внезапно поняла она, как грешна ее теперешняя жизнь, и спросила у инока: «Примет ли Бог покаяние такой грешницы, какова я?» «Примет», — радостно ответил инок. «Господь ждет, чтобы ты снова обратилась к Нему. Он с любовью примет тебя и введет в чертог свой, и ангелы возрадуются о тебе, ибо, по словам самого Спасителя, все силы небесные радуются о едином грешнике кающемся». «Святой Отец, — сказала Таисия, — отведи же меня сейчас отсюда». И он встал, и Таисия тут же последовала за ним. Она даже не сказала слова домашним своим, думая только об одном — как бы ей найти путь спасения. Старец дивился ее внезапной ревности и молил Бога, чтобы он поддержал ее в добром намерении и помог ей возвратиться к нему. Они оставили город, шли долго и вечером достигли пустыни. Старец посоветовал Таисии отдохнуть. Она легла на песок, а он, оградив ее знаменем креста, отошел от нее и стал молиться. После молитвы сам лег отдохнуть. Проснувшись около полуночи,
Он был поражен необыкновенным сиянием и вдруг увидел, что с неба идет струя света до самого того места, где лежала Таисия, и по этому светлому пути ангелы несут на небеса душу усопшей. Он смутился, подошел к Таисии и, склонившись к ней, увидел, что она умерла. Старец упал на колени, стал молиться и вдруг услышал голос, говоривший ему: «Господь принял ее покаяние». Она каялась недолго, но с большей ревностью и горячностью душевной, чем многие, которые более ее служат Господу. Иоанн похоронил тело блаженной Таисии и, возвратившись в скит, рассказал братьям о случившемся. Все славили и благодарили Бога, который оказал милость свою кающейся грешнице, призвав ее к себе в благотворную минуту покаяния.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 48-е зачало.
2: Премудрость прости, услышь.

вас в Отце, и Отец во мне есть, глаголы, я же аз глаголю вам, о себе не глаголю, Отец же во мне пребывая, той творит дела, веруйте мне, яко аз в Отце, и Отец во мне, аще лежи ни, за та дела веру имите ми, аминь, аминь, глаголю вам, веруя в мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз ко отцу моему гряду, и ежаще, что просите от отца во имени моем, то сотворю, да прославится отец в сыне, и аще часо просите во имя мое, аз сотворю, аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и аз умолю отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами век Дух истины, Его же мир не может приять, яко не видите Его, не же знает Его, вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиры, приду к вам, еще малых и мир к тому не видит меня, вы же видите меня, яко аз живу, и живы будете вы». В той день разумеете вы, яко аз в Отце моем, и вы во мне, и аз в вас, имея заповеди моя и соблюдая их, то есть любя имя, а любя имя возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам».

Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 10 по 21. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам».

И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Какое утешительное обетование! Но как немногие пользуются им! Редко кто содержит его в уме. Есть такие, которые совсем не понимают его и не принимают. Отчего так? От того, что Господа не любят и заповеди Его не исполняют. Эта неверность сердца Господу посекает всякое дерзновение обращаться к Богу с прошением. Точно так, как и в житейском быту неисправный слуга не смеет просить о чем-либо господ своих, зная, что не заслужил никакой милости. Заведенные молитвы читаются своим чередом, а в них есть прошения, очень великие. Но они только читаются, а это, как известно, далеко еще не молитва и не прошение. Стать с истинную молитвою перед Господом и простереть к Нему прошение иначе нельзя, как исправив свои совестные к Нему отношения. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

10 мая, 23 мая по гражданскому календарю. Путем повиновения. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Третья книга Царств, глава 17, стих 13. Какая поразительная картина! Пророк Илия обращается к голодающей женщине и велит ей в ожидании будущего блага располагать им заранее. Первое ее действие должно быть подаянием, а не приобретением. Прежде всего, она должна была потрудиться для другого, для пророка. «Прежде сделай опреснок для меня». Не будем удивляться этому, да не видим в этих словах равнодушие пророка к чужой нужде или забвение о чужом горе. Это было, напротив, выражением самого чуткого понимания потребностей человека. Отречение от самого себя должно быть нашей главной потребностью, как в духовном, так и в материальном мире. Все наши горести происходят от излишней заботы о самих себе. Сосредотачиваясь на наших личных затруднениях и невзгодах, мы не получаем желаемого облегчения, а посвящая себя чужим невзгодам, стараясь облегчить чужое бремя, облегчаем и свое. Помогая в немощах других, мы находим излечение и своему недугу. Всегда, во всех обстоятельствах мы должны помнить, что чужие раны открыты, как и наши, что темные тучи, висящие над нашей головой, бросают ту же тень и рядом с нами, что братья наши, так же, как и мы, нуждаются в облегчении, в ободрении, в ласке и любви. Само горе наше приносит нам великий дар, дар сочувствия. Отдадим же этот дар, будем щедро расточать его, и наша духовная сила от этого удвоится. Забудем о себе, и, вернувшись потом в свою духовную келью, найдем ее уже озаренной новым светом, украшенной новым сиянием, светом Духа Господня, сиянием любви Божьей. Пророку, сильному, независимому человеку нелегко было, может быть, попросить хлеба у бедной вдовицы, и ей нелегко было забыть свою нужду и послужить другому. Но оба повиновались Божьей воле, и обоим это принесло великое благо. Послушный и смирившийся пророк стал орудием великого чуда, а бедная, беззащитная женщина узрела в этом чуде любовь и попечение о ней, самого Бога. Так всегда бывает, когда душа без видимой опоры идет путем повиновения.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

образом, земного суще естеством яви тебе всея твари, Создатель, благоплодную бо доброту души твоей провидев, преблаженне Николае, научи всех вопить и тебе.

Видящи Твоих мир излияний, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивного Тя мироточца, живоносца Никола и разумеющие, чудесы бояко водами, благодатью Божию изливающимися, напояешь верного.

неразуменный, вразумляя о святей Троице, был еси в Нике и со святыми отцы поборники исповедания православные веры, равного Отцу Сына исповедал еси, сопресносущный и сопрестольно, а реже безумного обличил еси, сего ради верней научавшися воспевать.

страждущих, богоносе отче Николае, алчущим бо явился еси кормитель, учине морстей сущим изрядный правитель, недугу ищем исцеление, и всем всяк помощник показался еси,

имеешь воистину, Отче Николае, с небесе песнь Тебе воспеваема быти, а не от земли, как бог тот человек возможет Твоя святыня величие проповедати,

как достойны испеть и чудеса Твоя, блаженный Николае. Никто же бы может я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголать его схотел. Но мы дивно Богу в Тебе прославляющемуся, дерзаем воспевать.

познание величия чудес Твоих, яко по воздуху легкими благодатными крылами навыклись и сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих Тебе так.

0: Боготечная звезда явился Иси, наставляя по морю плавающих люди, им же смерть предстоящая вскоре иногда. Аще не бы ты предстал Иси призывающим тебя в помощь чудотворче святый Николае, уже бы не стыдно бесом летающими погрузить корабли хотящим запретив, отгнал Иси их. Верные же научил Иси спасающему тобою Богу взывати. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Видишь, отроковицы, на брак скверной нищеты ради уготованная, великое твое к нищим милосердие, преблаженнее отче Николае, всегда старцу родителей их нощию, узельцы три злата таяся подал еси, самогас от черми избавляя от падения греховного, того ради слышишь,

0: проповедует мир весь тебе, преблаженный Николае, скорого в бедах заступника, яко многожды во едином часе, по земле путешествующим и по море плавающим, предваряя пособствующи, купно всех от злых сохраняя вопиющих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырь Николае призывающим, когда вскоре явся во сне цареве, устрашил еси его, сих же неврежденных отпустить и повелел еси, сего ради с ними купной мы благодарственного.

Хотя богохульное еретическое отгнать и злосмрадие, мира воистину благовонное, таинственное явился Иси Николае, люди мирейские упасли Иси, и весь мир своим благодатным миром исполнил Иси, и от нас убо богомерзкое греховное злосмрадие от

ковчега спасительного разумеем, Отче святый Николае, бурю всех лютых разгоняющего направлением своим, тишину же божественную,

Данное чудо является притекающим к тебе, блаженнее Николае, священная твоя церковь, в ней бы и малое моление приносящее, велих недугов приемлем исцеление, а щиток мы по Бозе упование на тебя возложим.

Спаси, Николае, и собрались и вкупе вся прибегающие к Тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвизая вопите к Тебе.

«Всякие утоли болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатное врачевание, услаждающее души наше, сердца же веселящие,

Прославленные, богомудрый отче Николае, Арие Богохульника, разделяющее божество, и Савелия, смешающая святую Троицу препрел, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием ти.

спасти хотя душу, плоть Твою духови покорилась и воистину, Отче наш Николае, молчаньми бы прежде бореньми с помыслы, деянию богомыслие приложил еси, богомыслием же разум совершенстве.

Стенайся похваляющим преблаженни чудеса Твоя и всем к заступлению Твоему прибегающим, тем же и нас в добродетели убогих, от нищеты, напасти, недугов и нуж различных свобождай, вопиющих

0: чинных принеслись и преблажение Николае, умом, словом и делом, многим по испытаниям правоверное повеление уяснил еси, верою, надеждою и любовью наставляя нас в Троице единому Богу воспевать и Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарную лучи во мраке жития сущим неугасимую, видим Тя Богом избраннего Отче Николае, с невещественными боангельскими светы беседуешь и о несозданном троическом свете, верные же души просвещаешь и вопиющих Тебе.

Долгу, преславный Отче Николае, и к чудному заступлению Твоему вседушно притекаем, преславных же Твоих деяний, яко песка морского, и множество звездного исчести немогуще, недоумением объятий бывшее,

поющи Твоя чудеса, восхваляем Тебя всехвальне Николае, в Тебе бо Бог, в Троице прославляемый, дивно прославися, наши по премногу составленные от души псалмы и песни приносим Ти чудотворче святый, ничтоже творим равно дарованию чудес Твоих, им же удивляющиеся, вопием к Тебе.

О Пресвятый Пречудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господа, умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем.

О Пресвятый и Пречудный Отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гены избавитесь нам, Господу, моли, благоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем.

Олое, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитеся нам, Господа, умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем.

земного существом яви тебе всея твари Создатель, благоплодную будоброту души твоей я провидев, преблаженни Николае, научи всех вопить и тебе,

О Всесвятый Николае, угодничи преизрядный Господень, теплый наш заступниче, везде в скорбях скорый помощниче, помози мне грешному и унылому, в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать мне оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей я во всем житии моем, делом, словом, помышлениями, всеми моими чувствами, и во исходе души моей я помози мне окаянному, умоли Господа Бога все твари Содетеля, избавите меня воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоя милостивная предстоит.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мирликийскому.
1: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Минуты поэзии». Поэзия обладает удивительными свойствами. Она возвращает слову первоначальную чистоту и свежесть. И самые обычные слова слышатся по-новому. Поэзия – музыка души.
2: Русский святой. Ты никогда в России не был, святой угодник Николай. Не ел ее ржаного хлеба, не пил из крынки через край, не шел сахой, не мерз под снегом, не восставал с мечом на бой. Ты никогда в России не был, но был всегда нам под рукой. Во все века помощник первый к тебе взывающих. И ты, о Николай, по нашей вере не оставлял нас в час беды. Ты стал своим под русским небом, всем нам, убогим и больным. Ты никогда в России не был, но самым русским стал святым.

Братья и сестры, следующая наша передача посвящена светлой памяти мученика-воина Евгения Родионова. Рядовой пограничных войск Евгений Александрович Родионов на Первой Чеченской войне вместе с группой сослуживцев был в плену 100 дней, подвергаясь жестоким пыткам за отказ снять православный крест. Враги-нелюди отсекли Евгению голову. Его нательный крестик нашла мама Любовь Васильевна Родионова. И сейчас он хранится в алтаре московского храма святителя Николая в Пыжах. Воин Евгений – пример мужества, чести и верности, посмертно награжден орденом мужества. Евгений родился 23 мая 1977 года. Мученическую смерть принял в 19 лет в свой день рождения, 23 мая 1996 года. Великий праздник Вознесения Господня. Вознеслась его чистая душа в объятия Отче к Господу. Похоронен Евгений рядом с Вознесенским храмом на кресте двухметровом. Над могилой Евгения надпись: «Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Христа, казненный под Бамутом». К месту упокоения воина-мученика Евгения Родионова идут и идут люди.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию звуковую дорожку передачи телеканала «Спас» «Воин Евгений Родионов. Смерть за крест».
1: Деревня Сатина Русская. Здесь совершили панихиду и устроили митинг в память о Евгении Родионове. В 1995 году в возрасте 18 лет Евгения призвали на службу в пограничные войска. В 96-м отправили в Назрановский пограничный отряд Кавказского особого пограничного округа. В том же году при выполнении дежурства на посту Евгений вместе с тремя товарищами попал в плен. После 100 дней жестоких пыток Евгению было предложено снять крест и принять ислам взамен на жизнь. Но Евгений отказался.
0: Говорит Любовь Родионова, мама рядового Евгения Родионова.
2: Мы помним с вами историю, как много народу кричали «Осанна, Осанна, Спасителю!». Потом эти же люди кричали «Распни, распни его!». Я только ему одному доверяю, хотя с уважением отношусь ко всем, кто сюда приезжает. На всю волю Божья. Я не знаю, для кого-то он святой, для кого-то он герой. Для меня он... прежде всего, сын, во вторую очередь, очень достойный, смелый, сильный, порядочный человек. Не обязательно быть военным. Человеком можно и нужно оставаться в любой ситуации.
1: Вскоре Любовь Васильевна получила письмо о том, что якобы Евгений самовольно оставил часть. Ей пришлось ездить в Чечню несколько десятков раз, чтобы найти сына. Командование сообщало, что рядовой в плену, но никакого содействия не оказало. Мама лично договаривалась с Басаевым, чтобы тот помог найти солдата. Но в то же время Любовь Васильевну один из террористов избил до полусмерти. В конце концов, она была вынуждена заплатить боевикам, чтобы узнать место захоронения Жени. Его тело мать опознала по нательному крестику.
2: Кто-то говорит, он же никого не убил, не подбил ни одного танка. Что же героического он совершил? Он себя победил. Я знаю, ему было страшно, я знаю, что ему было больно. Он ждал помощи. Так получилось. Я много лет с ним спорила, что как же так? Я же осталась одна. Я о себе думала. Прошли годы, и теперь я думаю не о себе, я о нем думаю. Я знаю, что Господь не оставляет своих верных сыновей. И Родина, которую они защищали, она тоже не оставляет.
1: Крестик Евгения был найден на его обезглавленном теле, а позже мама передала его в храм святителя Николая в Пыжах, в котором он несколько лет хранился в алтаре. Этот крестик он получил в детстве, когда бабушка водила Женю в храм. По словам священнослужителей, как и тогда, сейчас необходимо, чтобы усопшие воины слышали наши молитвы.
0: Говорит иерей Владимир Алексеев, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы.
3: И вот мы сегодня пришли помолиться не только за Женю и его друзей, которые были убиты в чеченской кампании. Ну и у нас как раз, можно поминать тех воинов, которые сейчас проливают кровь в борьбе с нацизмом на украинской земле. Поэтому, когда мы молимся за них, конечно, они нас все слышат, усопшие воины. И я считаю, что это все, кто бы там ни погиб, они обретают Царство Небесное. Ибо нет более жертвы, как говорил Господь, чем кто душу полагает за других. Они погибают за нас с вами.
1: Символично, что Евгений был убит в день своего рождения и в праздник Вознесения Господня, а похоронен рядом с Вознесенской церковью. Ежегодно сюда приезжают пограничники, священнослужители, кадеты, юноармейцы и простые гражданские, чтобы вспомнить подвиг Евгения, помолиться и даже попросить о помощи.
4: Воинов Евгения, Игоря, Андрея, Александра, рабов Божиих, воина Дмитрия, Виталия, Никита, Александра, Евгения, Анны и всех воинов с добра не жизни своей жизни положивших, и запросите всякому прегрешению вольному Жене вольному. Господи, помилуй.
0: Говорит Влад Маленко, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве.
5: Здесь совершенно разные люди. Если вы так вот походите, посмотрите, вы увидите всю Россию. Вы увидите ученых и крестьян, военных и бывших сидельцев, бабушек, богомолок, которые пришли бог знает откуда, и пограничников. В общем, все. Вот здесь вот поэты.
6: Детей.
5: Очень много детей. И посмотрите, какое праздничное... Вот какой сегодня праздничный здесь дух? Дух праздника, в смысле готовности к чуду, готовности к судьбе какой-то. И это благоухание майское, оно, конечно, вот определено тем, что вот в России всегда появляются мальчики русские, описанные Достоевским еще. Невесть откуда появляются. Вот от таких вот рождаются, от таких великих мам, как Любовь Васильевна Родионова. И в самый тяжелый момент вдруг, когда никто не ждет, откуда свет, они вдруг начинают светиться.
1: В конце 2003 года стали звучать предложения о причислении Евгения Родионова к лику святых. В начале 2004 года Синодальная комиссия по канонизации пришла к выводу об отсутствии на тот момент достоверных сведений о мученической кончине солдата и о том, что он вел сознательную церковную жизнь. Но несмотря на это, изображения Евгения уже появляются в работах некоторых иконописцев.
0: Говорит Валерий Левченко, заместитель председателя Союза православных хоругвеносцев.
6: Он не отрекся от Христа, не снял крест, в мучениях принял смерть от огорян, да. Вот за это мы его чтим, самых, значит, когда мы узнали об этом много лет назад. И каждый год мы сюда приезжаем на его могилу, встречаемся с его мамой, Любовью Васильевной, тоже святая женщина. Просто потрясает ее поступок, когда она вот его разыскивала там среди этих бандитов. Там узнавала, потом узнала все это вообще это тоже поступок, который заслуживает человеческого уважения. И тоже по-своему это святая женщина.
1: Подвиг Евгения обрел большую популярность в России. В честь него названа одна из кадетских школ. Ему открывают памятники. Изображения и портреты солдата находятся во многих российских храмах. Любовь Васильевна отмечает, что в Чечне, близ села Бамут, на месте убиения пограничника, установлен мемориал, за которым чеченцы ухаживают. Каждый год, когда она приезжает туда, ее встречают с теплом.
0: Говорит Любовь Родионова, мама рядового Евгения Родионова.
2: Когда-то у меня был духовником отец Авель из Иоанна Богословского монастыря и очень большим другом владыка Иосиф. Он сейчас митрополит Ивановский. Я спрашивала, зачем люди приезжают? Они же просто приезжают, не зная ни меня, ни Женю. Мне он сказал поклониться. И сказал еще, никогда не препятствую к этому, потому что к пустому роднику не ходят. Если людям это нужно, значит, они что-то от этого получают.
1: Подвиг Евгения получил известность не только в России. В частности, его почитают в Польше, Сербии и в США.
0: Говорит Ежи Тыц, основатель польской общественной организации «Содружество Курск».
7: Я сегодня приехал к вам как представитель польского народа, той части польского народа, которые ценят, уважают российский народ. Я также приехал. Главная причина моего визита – это годовщина и смерти, и день рождения российского воина Евгения Родионова. О его трагической судьбе, о его подвиге я знаю. Мне об этом рассказали люди, которые тогда тоже воевали в Чечне. Мне настолько это все потрясло, что я не мог остаться равнодушным. И я решил сюда приезжать. Каждый год, когда, если я буду в России.
1: Евгений Родионов, без сомнений, герой нашего времени. В 90-е, когда страна переживала тяжелые потрясения, рядовой сохранил верность присяге и Христу. Казалось бы, от него требовали немного, просто снять крестик и отказаться от веры. Но в Евангелии сказано, кто отречется от меня пред людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим небесным. И Евгений с достоинством взошел на свою Голгофу.

Братья и сестры, в чеченском плену принял мученическую смерть русский воин Евгений Родионов, исповедуя веру православную, святоотеческую, веру отцов. Евгений не снял крест и был обезглавлен вражьей силой. Это произошло в день рождения Евгения, 23 мая. Тогда ему исполнилось 19 лет, и был праздник Вознесения Господня. И чистая душа Евгения вознеслась ко Господу. Светлой памяти мученически убиенного воина Евгения Родионова посвящается. Был выбор — жизнь, но крест топчи, с Чечнёй «Аллах Акбар» кричи. И воин выбрал крестный путь, пытая, истерзали грудь, где крест сиял победоносно. Святыню зреть врагу несносно. Грядет святая Божья рать победой воина венчать. Во время бедствий и гонений на тропке узкой, полной терней, ты помолись за нас, Евгений.

0: Республика Алтай, поселок Акташ. Мы находимся в келье у настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца и настоятеля храма святого мученика Евгения Мелитинского у игумена Варлаама. В день годовщины освящения храма и освящения престола святого мученика Евгения Мелитинского. Отче, расскажите о том, как строился храм, как он освящался и какие святыни связаны с этим храмом, который расположен в Алтайском погранотряде.
1: 2 года назад было принято решение командованием Алтайского погранотряда и священноначальником Барнаульской епархии, владыкой Антонием покойным, о строительстве полковой церкви. Вот тогда как раз у нас появились первые публикации, большие, о подвиге рядового погранслужбы Евгения Родионова, который погиб в чеченском плену, отказавшись снять нательный крест и перейти на сторону боевиков. И как-то вот Господь так сподобил, что появился и благотворитель, казачий атаман Николай Михайлович Сорокин, который решил на свои средства построить полковую церковь. Началось строительство храма. Спустя год, 10 августа 2002 года, владыка Максим, епископ Барнаульский Алтайский, совершил великое освящение полковой церкви в честь святого мученика Евгения Мелитинского. Так как еще не прославлен в лике святых Евгений Родионов, то храм осветили в честь его небесного покровителя. Но этот храм стал памятником Жене Родионову и, в общем-то, всем нашим воинам, погибшим в чеченском плену, оставшимися верными и вере, и присяге, и Отечеству. А в нашем храме хранится самое главное – это земля с могилы мученика Евгения Родионова, земля, которую передала нам Любовь Васильевна, его мама. Она была у нас в прошлом году на освящении храма. Хранятся 2 мироточивые иконы – мученика Евгения Родионова и икона Божьей Матери «Нерушимая стена». В этом году, вот буквально несколько дней назад, ребятами из фонда ВДВ «Боевое братство» в нашу церковь были привезены несколько икон в подарок. Икона Божьей Матери «Благодатное небо» в подарок от семьи Шамановых, от Владимира Анатольевича Шаманова, боевого генерала, сейчас губернатор Ульяновской области, от отца Александра Шаргунова, настоятеля храма Николы в Пыжах в Москве, где хранится нательный крест Жени, Казанская икона Божьей Матери, от отца Дмитрия Смирнова, начальника военного отдела патриархии, удивительная икона Андрея Первозванного, освященная на его мощах, от офицеров ФСБ, воюющих в Чечне, икона Божьей Матери Знамени, икона середины 17 века. И ребята-десантники подарили нам икону Александра Невского, покровителя и десантников, и пограничников. Вот такие вот основные святыни нашего храма. Строительство храма было удивительным, потому что строили его руками солдат, строили ребята. Некоторые из них выполняют сейчас свой воинский долг в Назранском погранотряде на границе с Южной Осетией. Любовь Васильевна Родионова с ними встречалась совсем недавно. Приятно было, что ребята помнят о нашем храме, передают привет. Кто-то уже ушел в гражданскую жизнь. Вот сейчас у нас появилась такая традиция, ребята приезжают венчаться сюда, отслужив уже в армии. И вообще полковой храм, он особенный, он объединяет вокруг себя людей, объединяет, в общем-то, Женю Родионова. Простой российский парень, русский воин, который остался верным Христу и Отечеству, потому что никогда бы, может быть, мы бы не познакомились ни с генералом Шамановым, ни с Любой Васильевной, если бы не он. И храм становится как бы сосредоточением такой любви, почитания подвига Евгения Родионова. Мы все больше убеждаемся, что действительно, как отец Дмитрий Смирнов говорит, канонизация мученика Евгения – это просто дело времени. И самым главным для нас событием в этом году вот стало то, что на глазах десантников, приехавших к нам, Максима Меньшикова и Александра Макеева, во время молебна вновь замироточила икона мученика Евгения Родионова. Вот еще одно доказательство святости. Хотя, в общем-то, святые в доказательствах своей святости, наверное, не нуждаются. Это нужно нам, Для нас это было великим утешением, радостью. И меня поразили слова Максима Меньшикова, когда он сказал: «Это не для нас, это для Любови Васильевны». Потому что действительно вот сейчас, к сожалению, надо сказать, что очень много клеветы идет в адрес и Любови Васильевны, и клевещут на память мученика Евгения. Ну, вспомните, как канонизировали государя-мученика Николая, когда также клеветали на него, но Господь все равно прославил.
0: Отче, вы показывали видеофильм, который запечатлел тот момент, когда во время молебна икона замироточила мученика, воина Евгения, и прям зримо истекла обильно струйка мира. Расскажите, это впервые было или это наблюдалось и раньше?
1: Первый раз мы увидели мира на иконе 20 ноября, в престольный праздник нашего храма. Во время крестного хода икону нес рядовой Андрей Зяблицкий, который очень почитает мученика Евгения. И во время крестного хода мы вдруг увидели, как из креста в руке мученика Евгения, из подножия, из косой перекладины креста, вдруг истекло мира. Причем на холоде, на морозе оно было жидким и очень сильно благоухало. За несколько метров чувствовался запах, чувствовалось благоухание. Когда икону внесли в храм, мира стало застывать, оно стало таким вязким, и запах изменился, он стал тоньше. А второй раз икона мироточила в день мученической кончины воина Евгения 23 мая этого года. Вот это был удивительный момент, потому что, во-первых, промыслительно получилось, что к нам приехали студенты геофака Горно-Алтайского университета. Ребята изменили программу своей поездки специально, чтобы побывать 23 мая в нашем храме. И во время крестного хода пошел дождь. Икона была покрыта дождевыми каплями, и между каплями вдруг появились капельки мира, которые были янтарного цвета, и они стекали по иконе, огибая, вопреки законам физики, дождевые капли, не смешиваясь с ними. И третий раз, вот несколько дней назад, во время приезда ребята из фонда ВДВ «Боевое братство», во время молебна вновь потекло мира, как и первое мироточение, мира текло из креста по руке и вниз к краю иконы. Мира было совершенно прозрачное и необыкновенно благоухало. Это чувствовали все стоящие в храме. Все это было снято на видео, то есть вот ребята снимали видеосюжет для себя на память. И, конечно, потрясение было очень большое. Вот действительно Максим Меньшиков сказал, что это не для нас, это для Любови Васильевны. Я знаю, что несколько икон в России мироточат, икон мученика Евгения, в том числе вот у нас. И святой мученик Евгений, святой для Бога, еще не прославленный земной церковью, он нам напоминает о том, что мы должны быть верными Христу в наше время. Он на иконе держит в руке крест, и вот по кресту стекает мира. А вспомним, что казнили его за то, что он отказался снять нательный крест. Когда его останки были найдены, то он рукой прижимал к груди крест. Даже с мертвого, с боевики, обезглавив его, не посмели снять нательный крест. И такое мироточение, оно... Многие как-то вот суеверно к этому относятся, со страхом. Я думаю, что мироточение – проявление милости Божией к нам, напоминание нам о том, что небо близко, что небо осязаемо, что между землей и небом нет перегородок, нет стен. Стоит только обратиться к Богу. И, конечно же, для всех, для нас это было очень важным событием. Было чувство необыкновенной какой-то радости, радости, торжества, ликования. Вот оно переполняло нас во время молебна, и до сих пор, вот, когда я вспоминаю, вот, такой, какой-то свет ощущается внутри. И всякий раз, вот трижды мы видели мира на этой иконе уже, и трижды мы чувствовали необыкновенную радость. Вот это состояние можно, наверное, сравнить с тем состоянием, которое испытывали ли апостолы на Святой Горе Фавор, состояние, которое только смогли выразить словами. Апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот нам хорошо было быть в храме в тот момент, когда мироточила икона.
0: Скажите, как это может воздействовать на вот сознание воинов, сознание верующих воинов или тех, кто еще не верит, но который может, видя все это, принимать решение креститься?
1: Но у нас, когда приходит новое пополнение в отряд, то обязательно во время знакомства с отрядом мы показываем фильм, который сняли ребята-десантники «Любовь и вера» о Евгении Родионове. и приводим их в полковую церковь. И в полковом храме я всегда им рассказываю о подвиге воина Евгения. И надо сказать, что практически все, кто не крещен к этому моменту, новобранцы, все наши приходят после этого креститься. Настолько они бывают потрясены, но, к сожалению, скажем так, для вот этого поколения нынешних солдат, для них Великая Отечественная война ушла уже в историю, она стала как бы археологией. А подвиг Евгения Родионова, подвиг их ровесника, очень недалекого по времени от них, для них, конечно, гораздо сильнее, глубже трогает их сердца. И были такие случаи, когда вот ребята приходили, вот в прошлом году Любовь Васильевна на освящение храма привезла нам фотографии Евгения Родионова, небольшие такие вот в ладонь величиной, с подписью «Новый мученик за Христа, воин Евгений». И привезла она больше 100 штук. И моментально эти фотографии разошлись. Ребята, когда уезжали с мотоманевренной группой в Дагестан, просили с собой взять вот фотографии. Просили те, кто уезжал на дальние заставы. То есть для них, конечно, этот подвиг, это подвиг их современника, их ровесника. И более того, бывают такие случаи, когда приходит боец и говорит: вот я не крещенный, прочитал Евгения Родионова в книге «Новый мученик за Христа, воин Евгений», и я хочу креститься. То есть это такой осознанный выбор. И всегда во время крещения, одевая новому христианину крест в нашей полковой церкви, я им напоминаю подвиги Евгения Родионова. О том, что крест – это не украшение, о том, что крест – это свидетельство нашей веры. Крест для нас должен стать оправданием, а не осуждением, потому что нельзя носить крест бездумно. У нас ребята, когда уезжали служить в Дагестан, то они с собой просили вот фотографии Евгения Родионова и просили, чтобы их нательные крестики я приложил к храмовой иконе. Это тоже было очень важно. И кроме того, вот у нас на первой заставе произошел такой интересный случай. В прошлом году я был на этой заставе, она очень далеко от нас, 400 километров, практически бездорожье, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, тяжелейшие условия. И я спросил ребят, что им привезти в следующий раз. Может быть, какие-то видеокассеты, аудиокассеты, что-то вот. Потому что там и телевидения толком нету. Для современного человека, тем более молодого человека, это очень тяжелые условия. И вдруг ребята сказали: привезите икону мученика Евгения. И вот у нас на первой заставе находится первая, написанная в нашем храме, икона Евгения Родионова. Она находится в казарме, у ребят там оборудован молитвенный уголок. И, конечно, вот для меня это было потрясением. Я понял, что подвиг этот не случайен. Я вообще считаю, что этот храм, это храм-памятник не только Жене Родионову. Это храм-памятник всем нашим ребятам, которые погибли в чеченском плену, оставшись верными присяге. Потому что мы немножко забываем о тех, кто погиб вместе с ним, воинах Игоре, Александре и Андрее. Они все были казнены в один день. Они все приняли единую смертную чашу. И никто из них даже не помыслил о том, чтобы предать, о том, чтобы стать предателем. А это говорит о том, что наша армия непобедима. Непобедима только тогда, когда она обретает веру. Армия без веры – это толпа наемников. Вот то, что сегодня пытаются сделать с армией некоторые думские фракции, которые кричат о контрактной службе. Знаете, вот есть такой замечательный русский офицер Виктор Николаев, написавший удивительную книгу «Живые в помощи Вышнего. Записки воина-афганца». И меня поразили его слова. Это для западных стран характерно. Любовь к родине за деньги в строго ограниченное контрактом время. В России войну всегда начинала армия, заканчивал народ. Так вот, мы говорим о духовных основах общества, мы забываем о том, что духовными основами нашего общества, нашей русской цивилизации всегда было православие. В Чечне, там, в боевых условиях, неверующих нет. Неверующий там сломается, погибнет. И походные храмы там переполнены. Ребята делают самодельные крестики, идя на боевое задание, идя на боевой выход. В палатках там нет практически вот рекламных плакатов, там есть иконы. Иконы даже в башнях боевых танков. И очень много, я поразился этому, очень много там икон и фотографий воина Евгения. Вот, может быть, наше воинство православное сегодня в его лице обретает еще одного заступника, еще одного молитвенника.
0: Отче, мы были дни празднования столетия прославления, обретения мощей святого преподобного Серафима Саровского. И вот когда несли мощи, из Сарова Авдевеева, то среди многих-многих икон, бесчисленных икон Спасителя, Пресвятой Богородицы, царственных мучеников, была икона мученика Евгения Родионова. И, может быть, этот факт в наибольшей мере свидетельствует о всенародном почитании не только среди воинов, но и среди русских людей, русских православных людей, и является еще одним маленьким камушком, фундамент того дела, которое должно привести к прославлению его сонмы мучеников российских. Как вы думаете, есть у нас основания, несмотря на все те клеветнические и лживые публикации, которые иногда появляются в последнее время, есть у нас все-таки твердое основание на то, что в самое ближайшее время Евгений Родионов будет прославлен как святой мученик?
1: Ну, я думаю, что о сроках говорить сложно, потому что процесс канонизации, процесс достаточно сложный. Вспомните историю канонизации святых царственных мучеников, когда один архиерейский собор отложил их канонизацию, и после этого было как бы всплеск чудес. Вот отец Александр Шаргунов собирал эти материалы к канонизации и издал 5 книг. Но кроме мироточения фотографий и икон мученика Евгения, я приведу такой пример. Вот в нашем храме, в нашем приходе, по молитве к нему исцелился практически безнадежный больной. Черепно-мозговая травма тяжелейшая была. И удивительная была история. Его тетка во сне увидела Божьего человека, как она сказала, в военной форме, который сказал, этот будет жить. И когда она пришла в храм, в полковой, для того, чтобы пригласить священников в больницу, она увидела изображение мученика Евгения и узнала его. Говорит, это тот, кто ко мне приходил. Самое интересное, что она никогда ничего не слышала о Евгении Родионове. И мы были потрясены этим. То есть вот он помогает даже тем, кто никогда о нем не слышал. И сейчас вот существует такое мнение среди солдат, вот я уже неоднократно об этом слышал, что мученик Евгений помогает от дедовщины, от этого вот страшного явления разъедающего армии. Причем интересно, что говорят так, что в тех частях, в которых он служил, дедовщины не было. И поэтому ребята верят, что по молитве к нему и это он слышал, что мученик Евгений помогает от дедовщины, от этого вот страшного явления разъедающего армии. Причем интересно, что говорят так, что в тех частях, в которых он служил, дедовщины не было. И поэтому ребята верят, что по молитве к нему и эта проблема решается. А ведь основанием для